В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
2: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП. Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
3: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость».
1: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

Thank you.

0: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается мум?
1: Мум – мягкий уголок мечты.
0: Мум – место уюта и мебели.
1: Мум – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но мум – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар-Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар-Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар-Знань». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.

0: Сафура.
1: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
2: Скидка, скидка, выгода.
1: А есть реальные предложения. В Диалог Авто. Только в этом месяце кроссовер Амода C5 за 1 949 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в Амода Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
3: Нет, это предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
4: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
7: Папа, еще круг!
8: А я на боулинг.
9: Мам, я в игровые автоматы.
10: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
11: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро всем понедельника, друзья, вейкаперы на Рекорде. Начинаем прямо сейчас. Доброе утро! Не поверите, 28 сентября уже на этой неделе первый месяц осени закончится. И к Новому году мы приближаемся, недель все меньше остается.
3: Да, два гороскопа у нас впереди, рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Разомнемся в этот понедельник, тему придумаем тоже совсем скоро, через несколько минут. Сыграем в игрушку «За приз вейкаперов», факты интересные расскажем в двойном размере, горячие новости и тема интересная тоже вместе с вами, конечно же, в обсуждении прозвучит. Начинаем, как обычно, с «Есть поводов», они всегда должны быть, всегда. Каждый день должен быть праздник. Сегодня день тульского пряника. Спасибо, родной. Спасибо.
2: Хорош он, да?
3: Он прекрасен. Когда, дорогой, был рулет какой-нибудь, вот этот вот с клубникой или чем-то еще химозный, тульский пряник никогда не подводил. Когда
2: подожди, когда был рулет дорогой? Он всегда был недорогой, поэтому мы его и любили, потому что он недорогой.
3: Не знаю, у нас тульский пряник всегда был дешевле рулета, да? Заморского, да. Поэтому тульский пряник, родной, ты прям в сердце. Ты вот со сгущенкой вареной, тебе отдельное спасибо.
2: Я помню, нам партнеры как-то из Тулы присылали тульские пряники. Ох, хорошо было на кухне здесь.
3: Партнеры по бизнесу, я надеюсь, да?
2: Наши партнеры по радио.
3: А, такое было у вас даже. День банного веника сегодня. Ну, классно, замечательно. Спасибо ему тоже, что бьет нас.
2: Вот, вот. И кто так? Кто ты в бане?
3: Сегодня и кнута, и пряника день. Вон какой. Тульского пряника и банного веника. Отхлестали, покормили. Все, нормально. Как все связано сегодня? День рассматривания мелочей. Замечательный такой есть праздник.
2: А день диких гусяо.
3: Да, есть. Вот эти
2: день
3: вот.
2: Свободы от голода.
3: Не нужно. Не нужно.
4: Подождите, это как-то связано, что можно поймать дикого гуся и спасти себя от голода?
3: Да.
2: Да.
4: Спасибо, значит, я оправдан.
3: День радиоэлектронной разведки ВМФ РФ. 99 лет как празднуется. С праздником вас, родные.
2: Международный день права знать.
3: Такой левый.
2: День рождения ломбарда.
3: 408 лет ломбарду,
2: представляете? Кстати,
3: самый древний бизнес.
2: Куда тебя сдали?
3: Может быть, какой вы бизнес, а?
2: А может быть, какая ты ломбардная штучка?
4: Что ты в ломбарде?
2: Да, что ты в ломбарде?
3: Давайте, что ты в ломбарде, почему бы нет? Голосовым запишите в чат мобильного приложения Рекорд. Туда обычно сдают все вообще с древних времен, если что, не только драгоценные, да, камни и украшения. Поэтому
2: все, что угодно.
3: Имейте это в виду.
4: Выкупите меня, пожалуйста.
3: Всемирный день без мяса еще сегодня. День генерального директора. Вот.
2: Стас, мне кажется, ты вообще похож на учредителя ломбарда.
4: Возможно, я бы мог им быть. Что у вас есть ценного?
3: А ты давай нас не раскручивай. Мы нормально живем еще. Мы не готовы к этому.
4: Так я дам нормальную ставку. Ребят.
3: Ждем ваши голосовые сообщения в чат мобильного приложения Рекорда. Скоро их слушаем, как и обещали. Вейкаперы, погнали.
1: Вейкаперы на Рекорде.

0: каперы. Гороскоп на сегодня.
1: Прямо сейчас на 28 сентября.
2: Овны, ваша давнишняя надежда вдруг покажется совсем уж несбыточной.
3: Тельцы, сегодня вам стоит слегка умерить свою гордыню. Демонстрация легкого смирения поможет вашим делам.
1: А близнецы, нельзя все время говорить «это не я».
2: Раки, сегодня вам понадобится свобода.
3: Львы, если вас сегодня не позвали на вечеринку, создайте ее сами. Вам нужно провести время в теплой компании.
1: Девы, если кто-то ожидает, что сегодня вы будете выполнять его распоряжение, то он очень крупно ошибается.
2: Весы, как известно, ничто не случается само по себе.
3: Скорпионы, сегодня у вас будут неплохие шансы стать знаменитым, только не натворите глупостей.
1: Стрельцы, не пытайтесь сегодня действовать согласно голосу разума.
2: Козероги, сегодня вам будет брошен очередной вызов, в то же время именно сегодня вам будет немаловажно мнение окружающих.
3: Водолеи, плывите по течению и улыбайтесь живописным берегам сегодня.
1: Рыбы, различия между вами и остальными представителями человечества сегодня будут ярки как никогда. Всем хорошего дня, друзья!
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
11: Нужна в баню печь? Звони в Темир-печь. Темир-печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какая бы вещичка из ломбарда этим утром, какой себя ощущаете? Ждем, скоро ставим, через минут 10 вы себя услышите. Пока. К новостям интересно. Даже не знаю, что вам рассказать. Столько за выходные произошло. Давайте вот эту. Парень упал в люк на свидании с девушкой. Начал звать на помощь, но та проигнорировала его и просто убежала домой. Вот. Все потому, что свидание ей не понравилось. Парень показался скучным и продолжать прогулку ей расхотелось. Она думает, ну, проработано, что, знак судьбы, упал парень в люк. Ну, значит, упал парень в люк.
1: Ну, там, скорее всего, недопонимание. Он ей сказал, говорит, сейчас отведу тебя в очень крутое место.
0: Да, да, да.
1: И нырнул. Она такая, туда я не пойду. Хотя там Донателло, Леонардо, вот эти вот все
0: ребята. Познакомлюсь с друзьями, да, своими тебе.
2: Может, она и отодвинула крышку от люка? Раз она не стала звать на помощь.
0: Тогда это статья.
1: А слушайте, а мы вот думаем, что это, ну, она плохая, может быть, он плохой. Она ему сказала, говорит, пойдем вот в этот ресторан. И он такой, хоп, и слился. Такой, ай-яй-яй, я упала, просто не хотел платить.
0: Ну, это если писать книгу, как 1000 способов, как слиться со свиданием. Вот это подойдет прекрасно.
1: В прямом смысле слился. Возможно, он ее нагнал потом.
0: Как быстро успеть на другое свидание, потому что там же доставка внизу, вот эти тоннели.
1: Да.
0: Там, может быть, каноэ стоит, он на этом каноэ поплыл на другую улицу.
1: Его спросили, как жить. Да я просто плыву по течению.
0: Ну, в общем, случай интересный, парни. Опасайтесь люков на свидание.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку, завершив второй и последний президентский срок. Исполнять обязанности главы государства будет председатель парламента. Вучич намерен участвовать в досрочных парламентских выборах 25 октября и претендовать на пост премьер-министра. По Конституции Сербии баллотироваться на третий президентский срок он не может. В Кремле рассчитывают, что Владимир Путин поедет на ноябрьский саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне. По словам Дмитрия Пескова, площадка станет возможностью для Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пересечься на полях саммита. При этом о трехсторонней встрече или отдельных переговорах пока не договорились. Решение о поездке Путина на декабрьский саммит G20 в Майами пока не принято. Покупатели билетов на концерты Канье Уэста в Петербурге 10 и 11 октября начали получать письма от организаторов. Окончательное решение о проведении выступлений пока не объявлено. Актуальную информацию обещают опубликовать не позднее 30 сентября. До этого момента зрители призвали дождаться официального объявления. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.

0: Вейкаперы. Ваши голосовые сообщения в эфире, как и обещали сегодня, какая бы вещь из ломбарда. Владимир пусть начнет.
1: Доброе утро, Рекорд. Доброе утро, вейкаперы. Сегодня я бизнес, я делаю бизнес-проект, или как я, бизнесмен, зарабатываю деньги и, конечно же, продаю акции золото, серебро.
0: Золото, серебро. Акции.
2: О, важный человечек.
0: Покупайте. О, у Владимира можно покупать. Поехали дальше. Александр.
3: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. А я сегодня золотая любовь в ломбарде. И хочу сказать на всю страну. Малышка, я тебя люблю. I love you. Любите друг друга.
0: Про любовь это, конечно, замечательно.
2: А вот... Она же бесценна.
0: Интересно, я золотая любовь в ломбарде. Это что, напиток какой-то? Почему он хранится в ломбарде?
2: Возможно, это сотрудница. Просто любовь.
0: Золотая любовь.
2: Да. Любовь Васильевна Золотая.
0: О, это классно. Должен быть орден за то, что ты долго отработал на одном месте. Награда.
2: Можешь забрать любую вещь из ломбарда.
0: Да, поехали дальше.
4: Привет, какая вещь в ломбарде? Наверное, та самая старинная, красивая, шикарнейшая швейная машинка. Строчу, все успеть хочу. Хорошей, легкой недели. Пока-пока.
2: Какой антикварный ломбард.
0: Да, поехали дальше. Чинитан офишл.
5: Да-да-да! Думаю, доброе утро, вейкаперы, доброе утро, страна. Начало 8 утра, понедельник. Всем хорошего, позитивного настроения в этот понедельник. Дико извиняюсь, что не услышал темку. Да, и самое главное, вейкаперы, до свидания.
6: Пока.
0: Это очень весело.
2: Неожиданно.
0: Но он же не навсегда, мы надеемся, он вернется.
7: Вейкаперы на рекорде.

0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.
3: Тянган, Джили, Череха, Вейл, Икситка и Амода.
4: Автосервис, Глобал Сервис, все для народа.
5: Глобал Сервис знают китайцев, как свои пять пальцев.
6: И запомни, Глобал Сервис нравится китайцам.
7: Глобал Сервис – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.

0: Record. Реклама.
1: Казань вдохновляет, и мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
2: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
3: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
4: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
5: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
3: И зайки зубки проверим.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Вейкаперы представляют InvestFuture с Кирой Юхтенко. Для тех, кто инвестирует или только собирается.
1: Всем привет! На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. И за несколько минут мы с вами пробежимся по главным финансовым новостям за эту неделю. Рынок у нас на этой семидневке получил сразу два удара подряд – налоговый и бюджетный. Ну а к концу недели негатив прилетел из рынка нефтяного. Вот такое вот у нас на этой неделе сложилось комбо. И если в четверг индексы еще держались, закрывшись почти без изменений, то в пятницу настроения подпортились. Индекс Мосбиржи минус 0,8%, около 2293 пунктов, РТС на уровне 850 с небольшим. Плюс нефть подбросила проблем, но о ней поговорим чуть-чуть позже. О каких налоговых донастройках тут вообще идет речь? По новым предложениям Минфина прогрессивная шкала НДФЛ до 22% будет распространяться на пассивные доходы. Дивиденды, купоны, проценты по вкладам и прибыль от продажи бумаг. Плюс налог на сверхдоход для части горнодобывающих компаний, плюс НДС на трансграничную электронную торговлю. По данным Интерфакса, прогрессивное налогообложение ПИФов затронет только закрытые и интервальные фонды. Открытые пока выдыхают, хотя тексты поправок будут уточнены. Ну, в общем, эхо поправок, похоже, почувствует на себе весь рынок, но сильнее всего именно крупные инвесторы. Тут главная цель инициативы – запифы. Ну, а это ни много ни мало, около 22 триллионов рублей из примерно 27 триллионов активов всех фондов. Немного расстроятся и долгосрочные пайщики, которые рассчитывали на льготы долгосрочного владения. Ну, в общем, неудивительно, что индекс отреагировал не очень позитивно, ну, а в некоторых секторах – застройщики, металлурги, сырьевая добыча, настроение даже хуже. Уже средних по рынку мы можем сейчас зафиксировать.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Ну а вот нефть еще в четверг продолжала рынку подыгрывать. Brent подорожала почти на 2,5% до $105,5. WTI до 94 с небольшим. Причина тут прежняя. Новые атаки хуситов на порт Янбу в Саудовской Аравии. Но в пятницу все развернулось. Американские и иранские переговорщики в Нью-Йорке обсуждают поэтапную сделку судоходства через Ормузский пролив в обмен на снятие морской блокады США. Иранский чиновник называет это наиболее реалистичным путем вперед, но, правда, точно такой же меморандум стороны уже согласовывали в июне, и он рухнул за считанные дни, так что верить в этот раз многие не спешат. Нефть на этом фоне сползла к $105, и есть вероятность снижения и несколько ниже. Отдельно давайте поговорим про сам бюджет. Правительство наше одобрило проект на 2027-2029 годы. Доход 2027-го 43,3 триллиона рублей, расходы 48,8. Дефицит 2,2% ВВП. Базовая цена нефти для бюджетного правила – $50 за баррель. Такое снижение цены отсечения в теории может создать фон для ослабления рубля, ну а для рынка облигаций бюджет несет больше рисков, чем для рынка акций. Сохранение дефицита на 2% в течение 3 лет давит скорее на долговой рынок. Пока рынок учится жить с новой налоговой реальностью, ну а нам остается дальше следить за новостями. У меня на сегодня все. На связи была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. До встречи ровно через неделю. Пока-пока.
0: InvestFuture. Каждый понедельник в вейкаперах на рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: А у нас ровно 8 утра в Петербурге по московскому времени, и мы 3 часа еще точно будем с вами.
3: В этом часе, друзья, будем играть. Готовьте, приложение Радио Рекорд вам понадобится.
2: Так, GTA 6 приближается, скоро пацаны, все, засядем, нормально, но Rockstar уже показал, там, перед Новым годом, набор, точнее, коллекционку, которую можно будет приобрести, внутри фигурка, аллигатор Маки вообще будет, очки будут, сумка через плечо, кепка, магнитное зеркало, рюмка с ламантином, пухляшом, барная ложка, брелок в форме лезвия, 9 значков, 9 наклеек и двусторонний пакет с картой Леонида.
4: Вот. Прикольно. Еще бы плойку пятую где-нибудь найти.
2: Да, за лимитку просят 400 баксов приблизительно сейчас, переводить сами. Сам набор пока доступен для предзаказа. Ну, как обычно, лимиточку многие разберут, можно будет обзоры посмотреть. Ненужная вещь для коллекционеров, очень крутая, конечно. Если вы заморачиваетесь.
4: Слушай, а есть игры подороже?
2: Ну, конечно. Я помню, у Assassin's Creed была очень крутая лимитка, как раз-таки очень редкая, со скрытым клинком. Она даже выходила.
4: Нет, новые. Есть еще дороже.
2: Ну, какая?
4: Есть игры, в которые входит автомобиль.
2: Так.
4: Лимитка входит так, что там эксклюзивная игра, дополнительно какие-то бонусы.
3: И автомобиль?
4: И автомобиль, гоночный автомобиль.
2: Какая игра?
4: Я, честно, не вспомню, но это вот какие-то гоночки, там все такое, и у тебя вот прилагается...
2: Forza Horizon какая-нибудь, наверное, что-нибудь из этого?
4: Честно, не вспомню, но там прям реально перечисление идет такое, что... Путешествие куда-то есть, потом плюс там какие-то брелки, ну понятно, мерч. И автомобиль!
2: Ну, явно,
4: и это слово не надо угадывать.
2: Явно еще. Не 400 баксов она стоит, лимиточка, да?
4: Ну, там 0,3 еще надо, да, прибавить.
2: Да. Ну интересно, неинтересно. Можно будет раскупить, опять же, у себя иметь в коллекции. Ну, круто, по игре. Все, что по любимой игре, всегда замечательно. Мы про коллекционирование поговорим. Что вы коллекционируете? У нас такая тема обсуждения. Монеты, игрушки. Ну, у нас здесь Стас чемпион, наверное. Ты же коллекционер всего.
4: Я еще тревоги коллекционирую.
2: Тревоги.
3: Подожди, сколько у тебя машинок?
4: Машинок? Не знаю, штук 200, наверное. Ты имеешь в виду машинок?
3: Только Hot Wheels.
4: Hot Wheels, да. А я другие не собираю.
2: Фигурки у тебя еще, да, есть различные?
4: Фигурки, да, всякие разные.
2: Комиксы, книги.
4: Ну, книги это не сколько
3: коллекция. А в желудке у тебя какая коллекция вкусов?
4: Сколько раз? Ну, это надо пойти анализы сдать, посмотреть, что там в желудке. Может, там просветить как-то. Возможно, там какие-то бактерии.
2: Давайте вспоминать, либо говорить, что вы коллекционируете сейчас. Может быть, кто-то вот подходит, вот эти фишки все различные, да, там кэпсы и так далее. Из детства вспоминайте, пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: А мы обсуждаем, что вы коллекционируете, что же есть у вас в коллекции. Может быть, давняя какая-то, передалась вам она по наследству. Все это нам пишите, рассказывайте, нам очень интересно. Мы это в прямом эфире расскажем.
2: А мне кажется, у нас есть слушатели, которые мерч Рекорда с мероприятий коллекционируют.
1: Замечательная коллекция. Что есть у него уже? Расписал, слушайте?
2: Нет, я просто предполагаю, что там могут быть всякие сумочки, футболочки. Да все что угодно, с разных мероприятий.
1: Да, так, альбомы любимой группы. Касание написала... Считаются за коллекцию? Конечно, считаются. Рассказывай, что за группа, сколько количество альбомов, если редкие. Все.
3: А если еще пошло, допустим, с пластинок, потом аудиокассет, диски.
1: Ой, кстати,
3: сейчас.
1: Пластинки очень многие же коллекционируют.
3: Это сейчас очень дорого.
1: Да-да-да.
2: Леон пишет. Всем доброе утро. Коллекционирую напитки в маленьких бутылочках. Всякие разные. Порядка 50 бутылочек имеется. Сам не употребляю вообще. А, о, это миниатюрные, которые...
3: Да, прикольно. Знаете, сколько сейчас стоит коллекционная Кока-Кола? Бутылочка, пустая бутылочка, стоит 4500. Пустая бутылка.
1: Здесь Максим с тобой посостязаться может. Так. У него коллекция машинок, и причем она очень большая. Он сфотку скинул, да, у него аж на стене стеллажи есть. Я так понимаю, он сам их сконструировал. Ну, хорош, красиво.
3: Есть покупные. Ну, красавчик, еще и по цветам разложил. Ну,
1: это хорошо, это по-пацански.
3: Лучший.
1: Угу. Коллекционирую города России, в которых побывала, а их немало. Всем понедельник Светлана рассказывает. Тоже замечательно, что ты с путешествий, может быть, кто-то привозит. Да?
3: Угу. Монетки я знаю, кто-то коллекционирует.
1: Ты!
3: Не, я пытаюсь собирать, но я
2: ты
3: не
2: же
3: себе.
2: Просил,
3: я не себе, если честно. У меня мама собирает монеты. Я вот стараюсь ей с каждой стороны, кто куда-то ездит, одну монетку отдать.
1: Свечи я ароматизированные и простые. Леся написала, коллекционируют.
3: Ну, есть некоторые мужчины, которые в возрасте другие свечи коллекционируют.
2: А ты откуда знаешь?
3: Да я приближаюсь к этому возрасту. Я же говорю, я с врачом разговаривал.
2: А, точно.
3: Да, он описывал эти вещи.
1: Мистер коллекционирует подряд не выспавшиеся дни. Но это у нас у всех коллекция есть, это нормально все. Собирательство медалек. Валентинка занимается.
3: Интересно, а что за медали? Забег, что? Борьба?
1: Приходится заниматься собирательством медалек финишера с забегов. Финишеры! Это те, кто просто пробежали. Это вот как гонки героев. Ты можешь прибежать хоть каким, наверное, когда получаешь медаль.
3: Ну, там надо постараться.
0: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс. Радио.
4: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Основные пробки тебя ждут на улице Гвардейской от Аметьевской магистрали до Ершова, на Мамадышском тракте от Интернациональной до Натана Рахлина и на улице Мира от Парковой до Сибирского тракта. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли».
7: На Тихорецкой, 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
8: Рекорд. Реклама.
9: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП. Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
10: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
11: Что общего у Додо и Лейс Макс? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
12: Додо.
13: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 по продукции и с наличии. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». Украина 124-160-004-55-10. Город Казань.
14: Папа, еще круг!
15: А я на боулинг.
16: Мам, я в игровые автоматы.
17: В Мазапарке развлечений хватит на всех.
8: дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
12: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
16: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
17: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: 4. Про коллекционирование разговариваем, но играем. Скоро, через минут 10, пишите «Игра» в чат мобильного приложения «Рекорда», если вы хотите оказаться в прямом эфире и забрать приз от Вейкапер. А мы продолжаем обсуждать ваши коллекции.
1: Так, мой муж Александр любит собирать подшипники с завода, различные прикольные детали, а я коллекционирую сумки, у меня их много.
2: Это же нельзя делать, там же завод может сломаться. Я же такой: о, подшипник, прикольно, забрал.
0: Стас рассказывает: коллекционирую юбилейные 10-рублевые монеты, которые с золотой окантовкой вокруг, а еще монеты метрополитенов. Все это в баночке лежит где-то, и там еще лежат старые 10-50-копеечные монеты и внезапно немного тенге. Сам не понимаю, откуда они взялись вообще. Ну, замечательно.
2: Пора альбом уже покупать для них, нумизматический.
0: У Ольги вот набор фантиков от конфет, уже 14 лет собирает. Классно. Хронические заболевания собирает Екатерина.
2: Не надо, возьми другую, пожалуйста.
0: Кидай медкарту давай.
1: Кто-то вон килограммы тоже собирает.
0: Нормально.
2: Но там не сложно.
0: Гульнас смешариков вот из пятерочки, там какая-то коллекция есть. Люди как скрипыши, они на это похожи.
1: А я из киндеров раньше собирала эти внутренности. Ну, вы поняли. Ну, что в яйце?
2: Не-не-не, пусть это останется загадкой.
0: Мария в крышке нам и коллекцию показала различные, я так понимаю, пивные. И не только, кстати.
2: Да, крутая тема.
0: Ну да, классно, классно. Бутылки коллекционирую, потом сдаю и по новой собираю. Всегда в плюсе, рассказывает нам наш слушатель.
2: Я вот собираю крышечки вот эти от некого напитка с быком.
0: Ага.
2: Вот у меня их тоже очень много.
0: Евгений вот пишет: все началось с игральных костей вообще. Потом начал делать их сам, а за ними прочие сувенирные штучки в мастерской, которые остались у жены. Большая полка, как в музее. Свои поделки коллекционирую. Раньше были марки, значки, монеты, купюры, но самая изюминка — это современные 100-рублевки, на которых последние 4 цифры совпадают с годом рождения членов семьи. О, посмотрите как, и подарок есть.
2: Интересненько.
1: Интересно как. Я ставрографил. Вот.
2: Чего?
1: У меня большая коллекция христианских нательных крестов и энкалпионов, в которых хранятся мощи святых. Находки начиная с 10 века по 19 век.
2: Прикольно.
0: Классная коллекция. Кемир рассказывает: коллекционирую фото воспоминаний города, где был. Пробки и ключи для оформления домашних, мозаик, компьютерные составляющие для картин, объемные. Кстати, классно, что вы кидаете фотографии в наши соцсети, потому что ваши коллекции можно посмотреть и понаблюдать. Тема для этого и есть.
2: И хочется пособирать то же самое.
0: Конечно, да.
1: Дядя супруги ходил в море и собирал монеты разных стран. Лет 15 назад отдал их мне. На тот момент их было около 350 штук. Прошло время, теперь у меня в коллекции монеты около 350 штук. Банкноты разных стран имеются около 100 штук.
2: О, классненько.
0: Давайте рассказывайте про свои коллекции. Что конкретно вы коллекционируете, либо когда-то коллекционировали. Пишите в чат мобильного приложения «Рекорда» и нашу соцсеть.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Лавров заявил о риске самосбывающегося пророчества на фоне подготовки европейских стран к возможной войне с Россией. По словам главы МИД, в ЕС заявляют о необходимости быть готовыми к войне уже в 2030 году. Лавров отметил, что Москва не отказывается от диалога и готова выслушать любые страны, которые обращаются к России. Минздрав России обновил стандарт лечения депрессии. В него включили осмотр уролога и психиатра, а также анализы на гепатиты, ВИЧ и бледную трепанему. Кроме того, перечень методов лечения расширили. В новый стандарт вошли различные виды стимуляции мозга, электросудорожные терапия, процедура очистки крови, лазеротерапия и гипоксивоздействие. На Бали миграционная служба задержала двух российских диджеев прямо во время выступления в клубе Mirror Lounge & Club. Проверка показала, что у артистов были визы по прибытии и инвесторские разрешения на пребывание, которые не дают права работать на острове. Вместе с россиянами задержали диджеев из Египта и Нигерии. Всем грозит депортация и запрет на въезд, а максимальное наказание за нарушение до 5 лет тюрьмы и крупный штраф. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.

0: вейкаперы на рекорде. Скорость звука.
1: И сегодня Александр сразится со скоростью звука. Саша, привет.
2: Привет.
1: Из какого ты города?
2: Красноярск.
1: Круто. А что коллекционируешь? Есть ли коллекция чего-нибудь такого, о чем нам нужно знать?
2: Сильно ничем не увлекаюсь. Угу. Не коллекционирую.
1: А с друзья, знакомые, может, кто-то коллекциями занимается классными?
2: Нет. Да сильно вроде нет.
1: Я понял, вы по другой теме. У нас игрушка, называется она «Скорость звука». Мы как-то, не мы, точнее, наш звукорежиссер исковеркал композиции какие-то. А тебе нужно их отгадать. Можешь назвать исполнителя, название этой песни, либо пропеть ее, и тогда мы засчитаем. Одну угадываешь, и все, приз твой, каперов твой. Правила понятны?
2: Да.
1: Все, тогда слушай первую.

0: Есть идеи, Саш?
1: Что-то очень знакомое, но название не скажу.
0: В этом и смысл этой игры. Что-то очень знакомое, но название не скажу. Но мерси это трек Where Do You Go? Стаса любимый трек, кстати.
2: Один из. Переслушиваю иногда.
0: Да. Ну что, поехали дальше. Внимательно, Саш.

0: Ну что, Саш, ты с нами еще?
1: Ну это Валерия, да?
0: Это Валерия, конечно! О! Метелица трек! Скоро будет очень актуальный.
2: Ну, не скоро.
3: Все, опять, да, в ожидании метели и Нового года?
0: Конечно уж. Я уже елку смотрю. Саш, мы тебя поздравляем, приствуй. Все, ты отгадал правильно. Можешь привет передать кому хочешь.
1: Привет всему Красноярску. Привет, Радио Рекорд. Слушаю вас очень долго и хочу слушать очень долго и долго.
0: Ну, это мы тебе точно обещаем, друзья. Ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у вейкаперов.
4: Вейкаперы. На Рекорде.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под...

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
3: Скидка, скидка, выгода.
2: А есть реальные предложения. В «Диалог Авто». Только в этом месяце кроссовер «Амода С5» за 1 949 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в «Амода Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
0: Не оферта. Предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
4: В центре планеты. Планирование имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
7: «Сотый экстра» на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
8: Телеканал СТС представляет.
9: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
11: Для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: А мы продолжаем про коллекции, что вы коллекционируете. Много фотографий, конечно, спасибо вам большое в наших социальных сетях. Проходим и отмечаем реакциями коллекции других. Классные они.
1: Дмитрий пишет: мой сын коллекционирует победы соревнований по флорболу. Непобедимая команда парней 2015 года рождения. Триумф из Первоуральска. Взяли Москву, Питер, Магнитогорск, Пермь, Екатеринбург.
0: Все, давайте на Олимпиаду. А Акула рассказывает: коллекционирую пульт от телевизора. Джек Рассел постоянно их грызет, уже штук 96 точно есть. А я их все аккуратно зачем-то слаживаю.
2: Я думаю, что он тоже их коллекционирует.
0: Да, класс.
1: Сергей пишет: коллекционирую 100-рублевые билеты Банка России нового образца. Уже 200 штук собрал. Солидная пачка получается. Жена только не в восторге.
0: Ля Моска у брелки. И магнитики на холодильник сейчас собираю. Автографы футболистов еще всю в субботу взял у Кокорина и Граната. Правильно? Прочитал фамилию.
1: А друг коллекционирует спички разных стран, форматов, поколений. Очень большая коллекция. Зовут Саня Фил из Читы.
0: Угу. Андрей рассказывает: судя по моему балкону, видимо, заглянул, и гаражу. У меня неплохая коллекция хлама вообще. Фото балкона и гаража надо вам? Давай кидай, посмотрим, что у тебя в коллекции на балконе. Балкон — это вообще отдельная комната, это вселенная. Нарния другая у многих.
2: Может быть, кому-то понравится, и разгребем.
0: Реально, может быть, кто-то что-то купит, кто знает.
1: Татьяна: коллекционирую все. Монеты, ключи, сережки, шарфы, сумки.
0: Угу. Ольга: я коллекционирую впечатления путешествия и рисунки моих детей. Еще интересные кейсы по работе и креативу. Чем интереснее, тем веселее. Люблю обувь и сумки. Понимаю, что это прям моя слабость. Магниты, брелки, мягкие игрушки, сквиши, жмякалки с запахами и прочие очень нужные. В кавычках у меня собирают дочки, например. Вся семья коллекционеров.
1: Дмитрий: коллекционирую пивные кружки. Какой город посетил, оттуда привожу кружку.
0: Ага. Евгений вот говорит: могу ли я назвать коллекцией то, что раздарил близким и хорошим людям? Может, я коллекционирую хороших людей, занимается рукоделием. Я так понимаю, из ткани, различные надписи, рюкзаки, сумки, все вот это посмотрите в коллекции. Кстати, нам Евгений, если я не ошибаюсь, присылал тоже в редакцию.
1: Да.
0: Рюкзак Виолетта.
1: Сшитый.
0: Да, Виолетта с ним ходит, мы это знаем, поэтому круто, круто, он молодец. Ездит с нашими логотипами тоже.
1: Коллекционирую 5-рублевые банкноты, они маленькие и прикольные.
0: Угу, классно, коллекционировал зажигалки, было около 200 штук, потом пораздавал все друзьям просто. Кстати, есть такие зажигалки, я так залипаю на эти видосы, очень крутые.
1: Какие?
0: Раньше придумывали видосы. Такие разные зажигалки, это вот просто посмотрите, насколько они
2: еще
0: могут быть.
2: Еще бензиновые, старые.
0: Да, да, насколько они могут быть креативными вообще, там огонь появляется, не поймешь откуда. Вообще, как от крылышек и все.
2: Не, ну там понятно откуда, там даже чувствуется.
0: Вообще просто такие вещи есть.
2: Да, есть очень красивые вещи, прям еще такие, я не знаю, они прям просто на ощущение, на ощупь, они прям вкусные, я не знаю, прикольные.
1: Маски и крышки пивные Сергей собирает.
0: Неплохо, а что вы коллекционируете, пишите в чат мобильного приложения Рекорда, и наши соцсети продолжаем обсуждать.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И 9 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Это значит, что мы 2 часа еще точно будем с вами.
3: Будем обсуждать ваши коллекции. Пишите в наши соцсети и в чат, а также не пропускайте вот автофакты.
2: Так, ну ладно, мы дошли до этой новости. Грудное вскармливание.
3: Ты уверен, что ты эту новость хотел прочитать?
2: Грудное вскармливание. Я не ошибся ни в одной букве. Хотят показывать в российских кинотеатрах перед фильмами. Организация «Совет матерей» такая действительно существует. У них есть хорошие инициативы. Я почитал некоторые. Действительно, есть полезные. Но они вот предложили запустить такие ролики перед сеансами. В них будут рассказывать о пользе грудного молока, поддержке матерей и завершать все QR-кодом на проверенные ресурсы. Неизвестно, какие проверенные ресурсы, но один из первых слоганов уже придуман. Кстати, грудное молоко – первый суперфуд. Предлагают вот так заканчивать видеоролики. Говорят, это хорошо. По задумке авторов, такая реклама должна укреплять семейные ценности в нашей стране.
3: А настолько плохо с показами в кинотеатрах, что мы сейчас, получается, будем зазывать народ? Мне кажется, пацаны-то пойдут.
2: Появилось две причины, на самом деле, не ходить в кинотеатр. Теперь была
3: не
2: одна.
3: Не ходить?
2: Ну, конечно. Грудное вскармливание. Что? Ну, ты представляешь? Ты сидишь, ешь попкорн, пьешь молочный коктейль.
3: Ну, и тебе здесь показывают грудь.
2: Так, и что мне с этим делать?
3: Я смотри, не... наслаждайся.
4: Нет, стой, надо искать в этом, ну, плюсы. Ты сидишь, там, с девушкой, по тебе это показывают, ты такой поворачиваешься к ней и говоришь, хочу. И она такая, а я при чем? Говорит, давай. Подожди, а если не будет ролика, будет выходить специально обученная женщина?
2: Показывать, как это работает?
4: А как они снимать это будут? Здравствуйте, слушайте, я прошла кастинг, да, вот я вот до этого играла, там, не знаю, как...
3: Малефисенту.
4: Да, или императрицу какую-то. А сейчас нужно из Тити кормить.
2: Но пока это только инициатива, не думайте, что это вот-вот появится. Так, просто
3: я уверена, что, да, это предложение на уровне предложения и останется.
4: А в чем прикол?
2: Да,
4: показываете ребенка, который ест с груди?
2: Ну кого да, вот есть даже расшифровка этого всего. Длительность от 15 до 30 секунд. Ну, то есть, как, по сути, шотс, рилс, называйте как хотите, да? Современная визуальная подача, понятная молодежи еще, вот что важно.
3: А кого они должны замотивировать начать кормить грудью?
2: Не знаю.
3: Пацанов или кого?
2: Я не знаю.
3: Кто в кинотеатр?
4: Я прям жду эти рекламы. Мстители! Скоро в наш кинотеатр! И потом Титя для Дитя. И все, вот это потекло.
2: Ну как будто бы поворот не туда немного, да? Не туда свернули.
4: Поворот не туда 6.
2: Грудь возмездия, да.
1: На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Три интересных у меня есть. Начнем с «Терминатора 2». Помните этот легендарный фильм? Так да. Вот, там был опасный трюк, который операторы отказывались снимать вообще. В сцене погони в «Терминаторе 2» полицейский вертолет там пролетал под автомобильные эстакады, прям очень такой узкой и низкой. И это, оказывается, не спецэффект. Каскадер-пилот Чак Тамбурро действительно этот провел вертолет под мостом. Ничего себе.
2: Красавчик.
1: Перед съемкой вертолет вообще поставили на колеса, замерили со всех сторон. Там было по 2 метра там сверху, по бокам и так далее. То есть он еле-еле проходил даже вот в стоячем положении, сколько это нужно. И, в общем, операторы сказали, мы это снимать не будем. Да, говорят, это очень опасно. Рядом с этим вертолетом вдруг он разлетится, полетит все в нас и так далее. Тогда Джеймс Кэмерон сам взял эту камеру, снял необходимые кадры и все. Говорит, вот, ребята, держите, ничего страшного не произошло. Вот, машина ехала на скорости 111 км в час, вертолет пролетал под эстакадой. Все, трюк получился.
2: И он, когда камеру уже возвращал операторам обратно, говорит, что за звон? А он просто шел.
1: Да-да.
2: Настолько был лютый он.
1: Сам пилот, кстати, появился в фильме. Он сыграл пилота вертолета, которому Т-1000 приказывает покинуть машину. То есть его отметили, этого легендарного человека.
2: Пилот красавчик.
1: Вообще, как в фильме снимали. А Чарли Чаплин сколько всего сделал.
2: Первым делом не умер, выполняя трюки.
1: Да-да.
2: Как и Джеки Чан.
1: Про налоги, да? Все жалуемся, говорим много их и так далее. Но это действительно так. Но в США в 18-19 веках налогом на имущество облагали не только землю и здание, но и другую собственность. Часы, скот, лошадей, даже наличные деньги. Все попадало под налог. Люди специально и приходили, описывали и говорили, вот с этого ты должен столько, с этого столько, а с этого столько. Потом это отменялось и вот опять.
2: Оп, что это? Здравая мысль. Налог на нее. Живо, немедленно.
1: Ну, типа того. Ну и самое сильное из известных насекомых это жук-навозник, если вы не знали.
3: В смысле сильный?
2: Скоробей.
1: Самый сильный.
3: Что он может перетащить?
1: Он может поднять вес в 1141 раз больше собственного. Для сравнения, это как если бы вот средний человек, вот кто-то из нас, поднимал над головой полностью загруженный 18-колесный грузовик. То есть мы, если бы мы фуру поднимали, мы бы были такими же сильными, как жук на улице.
2: Слушайте, но он не физически, он еще и морально сильный. Он столько этого перенес.
1: Каждый день в этом варится, да?
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшее танцевальное радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
4: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Основные пробки тебя ждут на улице Технической от Воскресенской до Сары Садыковой, на улице Левобулачной от Чернышевского до Татарстан и на улице Гвардейской от Макаренко до Николая Ершова. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
7: Брехня.
6: Серега, покажи.
7: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
8: Центр металлокровли. Город Казань.
9: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
10: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
11: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
12: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: превышение. В одном и том же месте причем. Не знал, что камеру перенастроили. Уже 8 штрафов. А еще начал коллекционировать пауэрбанки. Уже 4 штуки. 3 выигрышные. Одна подарочная. Вот.
1: Слушайте, ну а штрафы, вот коллекцию штрафов можно кому-то передарить? Да, то есть отдать конечно. Фонд государства, например?
0: А нет, это
2: нет,
0: твоя.
2: Там еще и увеличивается, если ты будешь, грубо говоря, одно и то же нарушение делать.
1: Музею транспорта, например. Эх, жалко.
2: Коллекционирую пакетики с сахаром из кофеен.
1: О, тоже крутая штука.
0: Александр квитанции ЖКХ лет 10 собирает. Продал бы коллекцию, но желающих что-то нет пока. Но берите, кому надо.
2: Фигурки лягушек Марусик собирает.
0: Павел говорит, коллекционирую женщин. Не резиновых, написал он. Ну, знаете.
1: А где ты их все держишь? На полочке на какой-то?
2: Вот тоже интерес. Илья, а я коллекционер поцелуев своей Сашули преображули.
0: Ясненько, коллекционирую рюмки из разных городов, рассказывает нам наш слушатель, из стран, пакетики сахара, стики какие-то.
2: Коллекционирую картины известных художников: Леонардо да Винчи, Дали, Пикассо и пазлы. Коллекция 85 штук. Самая маленькая картина 10 на 17. 2000 штук картин.
1: А картины оригиналы он коллекционирует или пазлы?
0: Так вот, что тогда в музее происходило в Лувре, да? Мы знаем,
1: сколько коллекция пополнялась, думаешь?
0: Два раза обносили его, по-моему.
1: А представляешь, что-то заменил этот? Ну, такой думает, ну, сделаю подмену. И там пазл Мона Лизы.
0: Что вы коллекционируете, мы обсуждаем. А вы пишите нам в соцсети и в чат мобильного приложения Рекорда.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия потребовала США освободить Николаса Мадуро и его супругу, заявил глава МИД России Сергей Лавров на Генассамблее ООН. По его словам, Москва также выступает против повторения подобных ситуаций. Лавров назвал захват Мадуро в ходе американской операции в Венесуэле нарушением

международных норм и отметил, что международное право предусматривает иммунитет и неприкосновенность высших должностных лиц. Минпросвещение планирует обновить стандарты дошкольного образования. В российских детсадах хотят сделать больше акцент на знакомстве детей с традициями, нравственными ориентирами и родной культурой, а не на подготовке к школе через изучение букв и цифр. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что детский сад в первую очередь должен быть пространством воспитания. Канье Уэст может выступить в Москве 10 июля следующего года. Турецкая компания EOS Vision, организовавшая концерт рэпера в Стамбуле, указала московское шоу в списке проектов на стадии разработки. Там же значатся предполагаемые выступления в Рио-де-Жанейро в феврале и Мюнхене 17 июля. При этом организаторы подчеркивают, что даты и города пока предварительные и могут измениться после согласования площадок и получения необходимых разрешений. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Мы про коллекции продолжаем обсуждать. Значит, что подумала, почему бы и у кого коллекции схожи, просто не обмениваться повторками, как это было в детстве. Сейчас мы все про них рассказали. Вы услышали много кто что коллекционирует, сообщений, море в наших социальных сетях. Если коллекции совпадают, почему бы не обменяться?
1: А что морское можно коллекционировать? Ты говоришь, море.
2: Ракушки. Болезнь. Да. Русалы.
0: Матросов.
1: Камушки.
0: Много что. Так, доброе утро всем. В детстве коллекционировал значки, пустые пачки сигарет, кассеты. Виталий написал.
1: А монеты коллекционируют многие, в том числе и я моряк, уже 2 года коллекционирую бутылочки маленькие, такие из-под соуса табаско, с водой из разных морей, проливов и заливов, где проходили и стояли на якоре.
2: О, прикольненько.
0: В ЛЛД рассказывает, коллекционирую кофейные стаканчики из разных городов. И прислал фотографии, действительно, налепил просто на стене. Прикольно, как отметка, что там был.
1: Алексей, в юные годы коллекционировали пачки из-под сигарет. Сейчас небольшая коллекция зажигалок.
0: Угу. Александра, коллекционирую шевроны и чехлы на iPhone. Такая коллекция есть.
1: С 7 до 17 лет собирал проездные на автобус. В итоге почти 500 штук от Дениса.
0: Ольга рассказывает, я со своими мокрицами, которых коллекционирую. Действительно, мокрицы.
2: Мокрицы?
0: Мокрицы. Это такие жучки.
2: Да, мы знаем, кто это. Да, просто да, да.
1: Коллекционировать.
2: Просто создай влажную атмосферу у себя в ванной и все.
0: Ну вот Ольга фото скинула. Выглядят некоторые прикольно, черно-белые даже такие. Какие-то редкие, я таких ни разу не видел.
2: Они в аквариуме, судя по всему.
0: Меня
2: да?
0: Они как-то не отталкивают, знаете. Мокрицы, серьезно? Да мокрицы. А что такого? Классно. Я люблю вот эту всю живность в доме.
1: Давай, разводи мокриц.
0: Зачем? Я могу просто их любить и не разводить. Так, у мамы большая коллекция картин. «Музыка неба» называется. Сама пишет. В прошлом был выставочный зал недалеко от Невского. Сейчас нет, к сожалению. Картины классные. Александр нам рассказал.
1: Собираю марки, значки, настольные медали СССР по космосу и авиации. Ну, прикольно же. А также оловянных солдатиков. Печально смотреть на людей, которые не ценят вещи и не имеют интересов.
0: Алексей, ну мечту детства просто воплотил. Каждого пацана, наверное, в детстве была у него мечта собрать все приставки. И как-то случайно получилось, что начал собирать от Sega Dendy до PS5. Правда, есть нюанс. Некогда теперь в них играть. Прислал вот приставочки свои.
2: А есть такая штука, ты покупаешь приставку, думаешь, ну все, теперь не оторвать. Она лежит, бездействует.
0: Да, ничего не выходит.
2: Да.
0: Просто занят, потому что работаешь.
1: Приставка становится подставкой.
0: Что вы коллекционируете? Пишите нам в наши соцсети, чат мобильного приложения Рекорда, еще будем обсуждать.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Как расшифровывается мум?
1: Мум – мягкий уголок мечты.
0: Мум – место уюта и мебели.
2: Мум? Мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но мум – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
9: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
10: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
12: Для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Record. Вейкаперы. Мы все про коллекции. Скоро подводим итоги голосования. И очень-очень грустная история. Ты, Лины, в детстве коллекционировала вкладыши, картинки от жвачек. Однажды попала под дождь и уронила в лужу эту коробочку.
1: Ой-ой-ой.
0: Все вкладыши разорвались и повредились. Долго страдала. С тех пор не собираю ничего вообще. Зато сын просит теперь коллекцию всего от игрушек. Тачки, молния Маквин, лего, добрилков, акции в магазинах или фастфудах. И особенно каждая акция в известном продуктовом магазине не обходит нашу семью вообще. Альбомы для коллекции, мини-фигурки, все к нам собираем всеми родственниками и друзьями.
2: Вы слушайте, знаете, что самое обидное? Когда ты собираешь коллекцию, становишься взрослее и оставляешь эту коллекцию. Ну, думаешь, продолжу. Угу. А твои родители говорят, ты слишком взрослый для этого. И выбрасывают это втайне от тебя.
3: Это нельзя так делать.
2: Конечно, нельзя. И ты приходишь такой, говоришь, а где? Говоришь, так это не нужно тебе.
0: Это называется жизнь, это взросление. Каждый должен пройти этот этап.
3: Николай пишет, я коллекционирую игрушки из ленты, которые дают за сумму в чеках. Сначала было по приколу, а теперь я вообще не пропускаю ни одной акции. Самая красивая коллекция с Гарри Поттером.
0: Mm-hmm. А, Катерина, коллекционирую наклейки, карточки компании Panini. Вот, кто-то знает, что это за компания?
2: Что-то знакомое.
0: Mm-hmm.
3: А, Дмитрий, коллекционирую монеты разных стран. Недавно подарили разные старые узбекские суммы. На заводе чинили линию граждане Китая, подогнали разные юани.
0: Дмитрий, волосы с головы от всех моих бывших, говорит, коллекционирую.
2: Не вырывай, зачем?
0: Начинающий колдун.
3: Это же генофонд.
2: У него слегка это магничащаяся подушка, и он собирает потом.
0: Почему у них волосы выпадают, и они уходят от Дмитрия? Непонятно, непонятно.
2: Так это же нормально, что оставляет волосы.
3: Коллекционирую футбольные майки ПФК «Арсенал Тула».
0: Белка вот с мая по октябрь коллекционирую лекарства от аллергии, всевозможные и так далее. Аллергики, мне всегда так вот жалко. Чихайте.
3: А с недавних пор коллекционирую музыкальные инструменты в коллекции. Скрипка, гитара, труба, флюгельгорн и шейкер. Учился в музыкалке по классу скрипки. Остальное освоил самостоятельно.
2: Флюгельгорн.
0: Это стоп-слово.
2: Это как флюгельгенхаймен, только флюгельгорн.
0: Можно целый оркестр собрать. Это что, итоги?
3: Стоп-слово.
0: Итог голосования. Давайте подведем, что вы коллекционируете. На первом месте у нас, конечно же, монеты. 23% они набирают. Недалеко 18% игрушки. И что-то в детстве, только какие-то коллекции. И на третьем месте ненужные вещи с маркетплейсов. Вот такие итоги.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 10 утра в Петербурге по московскому времени. Мы час с вами еще будем, это точно.
3: И в этот понедельник, и в этом часе обязательно будет любовный гороскоп, горячие новости и вот факты.
2: Ну все, ребята, у кого депрессия, держитесь. Половина психологов осталась без работы прямо сейчас, после того, как я озвучу эту новость.
3: Давай.
2: Минздрав утвердил новые стандарты лечения депрессии в России. В перечень добавили электронейростимуляцию мозга, акупунктуру токами, крайне высокой частоты, ребятки, все. И другие виды терапии током. В общем, также пациентам с депрессией им будут говорить: идите к урологу, мало ли у вас там проблемы, проверять на гепатит, ВИЧ и так далее. Теперь депрессия, все, доигрались, дообщались в своих рилсах и шотсах, как лечить депрессию.
4: Током.
2: Теперь током.
4: Раньше пытали, а теперь это лечение.
2: Это весело. Ну, слушайте, это нужно, действительно, потому что я тут наткнулся на одно короткое видео, да, как и все смотрю, там одна женщина говорит: если у вас депрессия, все плохо в жизни и так далее, то вы 27 числа, это вчера мне попалось, говорит, нарисуйте на свои ягодицы число 27, потом 9 минут ровно танцуйте, я вам рассказываю, специально запомнил, чтобы рассказать. И потом в конце хлопните в ладоши и крикните: поперло! И якобы депрессия пройдет, финансовое положение наладится и так далее. Задумайтесь, что они несут. Вообще, это
4: вранье.
2: Бредятина.
4: Я так делал с 13 числом, не сработало.
3: А я правильно поняла, что вот эта история лечения током, и они пожестче как бы сейчас будут придумывать, чтобы все перестали искать у себя депрессию.
2: Да, да, чтобы вот эти не садились на таблетки лишний раз, когда, ой, у меня депрессия, нужно попить какие-то препараты.
4: Но это же средневековая медицина. Ну ладно, не средневековая, но очень старая, когда лечили током. Что следующее, кровопускание?
2: Ну, мне нравится вообще.
3: Пиявки отсосут депрессию.
4: Вот пиявки, если убрать, это, то есть, получается, ты приходишь в клинику, где, ну, так, они очень богатые, тебя просто шокером бахнут.
2: Ну, могут.
4: Ты такой: все, нет депрессии, я счастлив, все отлично.
2: Не, ну согласитесь, это же классно. Ну, наконец-то, как-то обратились
3: если
2: к этому
3: честно,
2: моменту.
3: Если честно, классно, потому что я была очень удивлена, когда у нас какая-то молодая девчонка лет 20 страдала от депрессии.
2: Да, да. Какая депрессия у тебя, девчонка?
3: 20 лет.
4: Я слышал про депрессию, видел ее даже у кого-то, но это можно лечить не обязательно током.
2: Все, теперь сколько откроется мест, где будут током лечить?
4: Так получается, я тоже врач. Почему? Осталось только пьезу найти какую-то, чтобы током людей бить.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Протульский пряник, наверное.
2: Не, любите баню?
1: Ну, относительно, не совсем.
2: Ну, я тоже не фанатка, но есть люди, которые обожают баню. Сегодня день банного веника, поэтому факты интересные про баню. В старину бань по-черному не имела дымохода. Сажа и дым дезинфицировали помещение настолько качественно, что крестьяне часто рожали прямо в банях. Это считалось самым чистым местом.
1: Даже те, кто беременны, не были.
3: Мужиками собрались такие, так аккуратно, не дай бог.
1: Пришли втроем мужиками, мы такой маленький смех. Этот плач такой, ребенка такой, все, нас четверо мужики.
3: А представляешь, сидят такие, едят, там жена так что-то суетится, говорит, слушай, так ты в бане возьми там тазик, сейчас принеси. Приходит такая, Витя, родила.
2: Ты угораешь, а там, между прочим, за один поход в баню можно сбросить 2 килограмма.
3: Так ты же потом их наберешь, это просто вода.
2: Да, это просто вода с потом выходит, но вот все равно за один
3: поход. Прикольно.
2: Не пей, похудеешь.
3: Так не работает.
2: В 1743 году в России Сенат официально запретил мужчинам и женщинам мыться вместе в публичных банях. А до этого совместные помывки никого не смущали.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Тихомирного от Назарбаева до Айдинова, на улице Павлюхина от Газовой до Хадид-Акташа и на улице Комиссара Габишева от Академика Завойского до Кул-Гали. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
7: Стоит недорого, блестит, переливается.
6: Центр металлокровли. Казань.
8: Тихорецкая 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
9: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
10: «Додо».
11: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 по продукции и с наличием. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». УКРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
12: Нужна в баню печь? Звони в «Темир-печь». «Темир-печь» предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
13: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
8: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
14: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88». В шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: Рак, сегодня вы поймете, что ваше чувство к вашему любимому человеку очень хрупкое, ранимое и нежное.
1: Львы, вообще не с приятным для вас человеком не стоит в этот день заходить за черту.
2: Девы, сегодня вы с вашим любимым человеком будете чувствовать себя особенно легко и непринужденно.
0: Весы, сегодня вы будете довольно тонко чувствовать все движения души вашего любимого человека.
1: Скорпионы, расслабьтесь и пустите все на самотек.
2: Стрельцы, сегодня может значительно измениться стиль отношений с вашим любимым человеком.
0: А рэп? Козероги, успех семейной жизни сегодня напрямую будет зависеть от того, удастся ли супругу использовать по возможности все для отдыха.
1: Водолеи, сегодня вам стоит вести себя просто и элегантно, без какой-то вычурности.
2: Рыбы, даже если вы до сих пор не верили никогда в любовь с первого взгляда, сегодня в нее поверить придется. Любите друг друга, друзья.
3: Твои камеры на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Китай призвал немедленно отменить блокаду и санкции против Кубы, а также прекратить угрозы применения силы в отношении страны. Об этом заявил вице-председатель КНР на Генассамблее ООН. Пекин призвал соответствующие государства отказаться от силового давления на Гавану и полностью снять действующие ограничения. С 1 октября в Санкт-Петербурге отменят коронавирусные ограничения, действовавшие с 2020 года. Соответствующее решение принято на основании предписания главного

санитарного врача города и Ленинградской области. В частности, прекратит действовать запрет на проведение и посещение массовых мероприятий с числом участников более 300 человек без согласования с городскими властями. Сборная Испании обыграла Англию со счетом 3-2 на Уэмбли и продлила беспроигрышную серию до 39 матчей. Это новый мировой рекорд для мужских сборных. Испанцы превзошли достижения Италии, которая не проигрывала 37 встреч подряд. Последнее поражение Испании датируется мартом 2024 года. Тогда команда уступила Колумбии в товарищеском матче. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.

0: каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самые горячие, что есть на этот понедельник.
2: Малыш, родившийся на парковке СИО ресторана, получил фастфудное прозвище. А дело в том, что он рожал на парковке KFC, и его назвали Коди. Это имя было выбрано заранее, но теперь его называют полковник Коди.
3: Сандерс.
2: Да, да.
3: Полковник Коди Сандерс.
4: Ему дали карточку безлимитную, чтобы он ел.
2: Вот меня тоже это волнует. Пока не дали, но пора бы, раз уже в новостях завирусились.
3: Ему дали крылышек, чтобы не было проблем с животиком.
4: Нет, подождите, ну мамы разные бывают. Если дать ему карточку, все пойдут рожать к общепитам, и тогда все будут требовать карточки.
3: А можно там возле техники Apple родить, чтобы iPhone дали?
4: Прям в их штаб-квартире.
2: Тебе можно.
3: Мне?
4: В Силиконовой долине прям.
3: Давайте в Силиконовой долине.
4: Да, ты все правильно понял.
3: Там не рожают.
4: У меня есть горячая новость. Там пьяные девчонки с низкой социальной ответственностью на выходных подрались за клиента в Москве.
2: Такой богатый был.
4: У одной из девушек даже выпала та самая Силиконовая долина.
2: Куда?
4: На улицу, наружу попросилась.
3: А, выскочила просто.
4: Да, да, она расплакалась, конечно. Ну и мужчина пошел к той, которая расплакалась.
3: Не,
2: мозги слезы рулят.
3: Он пошел не потому, что она расплакалась, а потому, что она зашла дальше в рекламной акции. Она показала, за что будет заплачено.
4: Я не знаю, видео сейчас вирусится с таким заголовком по всем социальным сетям, все замазано. Посмотрите, может быть, они с высокой социальной ответственностью. А я наговорил.
3: Я все понял. Это они нормальные. Так. Нормальные девчонки. Это реклама грудного вскармливания. Только теперь реклама не в кинотеатрах.
2: А в рилсах?
3: Да, за пределами его. Наружная реклама.
4: То есть пока одобряют, мы уже попробуем протестим, да?
3: Она уже показала хоба! Он такой, окей, еще и в кино на это смотрю.
4: Ну, понятно. Вейкаперы. На рекорде.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиостанций в любое время, в любом месте. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
9: Скидка, скидка, выгода.
8: А есть реальные предложения. В «Диалог Авто». Только в этом месяце кроссовер «Амода С5» за 1 949 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в «Амода Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
10: Нет, это предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
11: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
12: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
13: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
11: И зайки зубки проверим.
14: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Прикольно, один парень стал немножечко мстить обидчикам в комментариях. Он, в общем, ведет контент свой, да, в популярных сетях, и ему там пишут оскорбительные вещи. Ну, как это обычно бывает. Это
1: бата, да? Он для этого и ведет, да?
0: Да, когда какой-то видос залетает, то все, сразу понеслась. Так он решил использовать искусственный интеллект, берет фотографии обидчиков, например, со своей супругой, и подставляет себя в этом искусственном интеллекте, якобы он теперь с этой супругой, да, прямо на видосе отталкивает его, обнимает, целует ее. Сразу люди начали извиняться у него в комментариях.
2: Красавчик.
0: Извини за прошлые обиды и оскорбления. Не надо, ничего, все, не делай. Вот
2: извини,
0: так,
2: за будущее.
0: Да, вот так парень делает, и все очень просто.
1: Слушайте, насколько интересно, что его за контент хейтили, и он контентом их победил.
0: Ну да, все, на самом деле, гениальное просто.
1: О чем это говорит? Будьте добрее в комментариях. Пойду напишу кому-нибудь гадости, пусть он со мной сделает такой ролик. А прикинь, прикольно.
0: Можно себе забирать, да?
1: Да, ты не знал, что делаться, у тебя был скучный, допустим, аккаунт, ты такой взял, пошел, ты полудурок, допустим. Ну, он, естественно, он не такой. А он тебе, сейчас отомщу, сделал с тобой какой-то видосик. Прикольно. Я как раз ее бросил.
0: В этом и суть. Все прикольно.
1: Красавчик.
0: Все весело. Неизвестно, на что способен этот парень, конечно же. Это он пока забирает девушку, потом дома, машины начнет и все подряд.
1: Потом его подставляет девушку.
0: Да, да, да.
2: Не ходите с мечом в комменты, отмечай, погибнете.
1: Ого!
0: Хорошо,
1: мудрость.
0: За это и поднимем бокалы в понедельник с тем, что есть у нас. Друзья, спасибо вам большое за это утро. Замечательное. Завтра с вами услышимся. С вами были вейкаперы Никита Стас и Аня.
2: Отличного настроения, продуктивной недели. До завтра.
1: Всем прекрасного понедельника. Пока!
3: Вейкаперы на рекорде.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин, здесь с вами задержусь на ближайшие так часа три, чтобы рассказать что-то интересное, ну и послушать вместе с вами первую танцевальную лучшую, которая только существует на этой планете. Так, например, из новостей. В сети завирусился парень, который печатает грудью на клавиатуре. Да, прокачал он грудные мышцы и такой: давай набирать текст. Это шоу Lonely Fan Meeting, называется оно, YouTube-шоу, да, которое. И можно туда попасть, продемонстрировав свой талант какой-то определенный. И парень вот решил его продемонстрировать. Причем печатает он не невнятные вещи какие-то, а набрать может текст, то есть который вы ему предложите. Он просто вращает клавиатуру, которая находится горизонтально, и печатает все необходимое. Самый быстрый работник. Но скажу честно, гуляет видос по сети, печатает он как будто бы быстрее некоторые люди руками. Но такой талант у человека есть. Какой у вас есть, расскажите мне лично в чате мобильного приложения Рекорда. Интересно будет почитать, а я вам треки, которые услышим в этом часе. По-моему, очень честный бартер. Тем более там Армин Ван Бюрен, Токс Миркл. Робин Шульц, Better Times. Дипло с треком To Step In. Бауса, Магнетик услышим. Определенным магнетиком обладает этот трек, согласимся, да? Ну а начинаем с трека Meet Me in the Dark в рекорд-миксе, и вы слушаете

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП. Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
3: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS 75+, от 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
4: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
5: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
6: «Додо».
7: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 по продукции есть наличие. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». УКРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
8: Огромный ассортимент.

0: И сильно в ход идет строевой устав.
1: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидят.
0: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
3: Record Dance.

0: Рекорд. Новости.
1: Никаких трехсторонних встреч Россия-США-Украина в Нью-Йорке не предвидится, заявил представитель Кирилла Дмитриева. Сообщение в украинских СМИ о том, что такие переговоры могут состояться – фейк. АТОР направила официальное обращение к Минтуризму Мальдив из-за введения налога для российских туроператоров. Поводом стали вступающие в силу с 1 октября изменения налогового законодательства, которое распространяет мальдивский налог на товары и услуги по ставке 17% на иностранных поставщиков туристического продукта. Россияне начали получать уведомления о необходимости уплатить налог на доходы по вкладам за 2025 год. Их рассылает ФНС. Ведомство напоминает, в этом году уплатить налог нужно тем, чей доход по вкладам превысил 210 тысяч рублей. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном

0: радио.
1: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 5 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
0: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
3: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.
4: Чангангили, Череха, Вейл, Икситка и Амода. Автосервис, Глобал Сервис, все для народа. Глобал Сервис знают китайцев, как свои 5 пальцев. И запомни, Глобал Сервис нравится китайцам.
5: Глобал Сервис – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17.00. Категория 16+.
3: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
4: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Йоу, это первая танцевальная. Я Никита Бурягин. Здесь с вами на ближайшие два часа с новостями шоу-бизнеса глобальными. Ребята, Марго Робби, та самая Барби, если я не ошибаюсь, официально взяла фамилию мужа спустя 10 лет после свадьбы. Представляете, вот это проверяла мальчишку. Актриса очень тихо стала Марго Акерли, так ее теперь можно называть, но отказывается от привычной фамилии в карьере, пока она тоже не собирается. Говорит, Марго Робби, я останусь для вас, мои дорогие любимые, по паспорту я Акерли. Теперь знаете. Вот и вы теперь эту ненужную информацию, которую узнал я буквально минут 5 назад. Но почему бы и нет? Теперь к трекам в этом часе действительно важной информации. Thunder Roots and Storm в рекорд ремейке. Шик прозвучит Dance of the Fire.

Еще одна легенда Тиесто – «Beautiful Places». А начнем, пожалуй, с Сали Фарбины трека «Body Talk» в рекорд-миксе. И вы слушаете...

0: Рекорд. Реклама.
1: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
8: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
9: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «СССМУ-88 недвижимость».
11: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на СМУ-88.ру.

0: Рекорд. Новости.
1: В МВД рассказали, как мошенники используют данные о месте работы и номер СНИЛС. Первые активно используются в сценариях с поддельными рабочими чатами, а номер СНИЛС может стать поводом, чтобы сообщить жертве о сливе учетных записей и запустить классическую схему с переводами денег террористам. Минздрав планирует разрешить хирургам оказывать помощь за территорией больницы и в машинах скорой помощи. Это следует из проекта приказа Минздрава России. Помимо этого, хирургическая помощь будет оказываться

в том числе и в виде паллиативной. Октябрь в европейской части России будет относительно теплым и не слишком дождливым. Средняя температура ожидается на 2-3 градуса выше нормы. Дефицит осадков на уровне 30-40% прогнозируют синоптики. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: 16 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.

0: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
1: Скидка, скидка, выгода.
0: А есть реальные предложения. В Диалог Авто. Только в этом месяце. Кроссовер Амода C5 за 1 949 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в Амода Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
2: Нет, там предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
3: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Record Radio.
1: Йоу, первая танцевальная на связи сегодня. Понедельник и 13.00 в Петербурге по московскому времени. Это важно знать, конечно же. Я Никита Бурягин, с вами еще на ближайший час. Так это точно. Слушаем на первой танцевальной, лучшую танцевальную, которая только существует в мире. Ну и полезной информацией с вами делюсь. В прошлом часе была бесполезная, согласен. Многие об этом написали, посмеялись, говорят, теперь тоже знаем, какая новая фамилия у Эмбер Хёрд. А кто не знает, не расскажу. Нужно было быть с нами в том часе. А в этом, друзья, должен я на бесполезное дать что-то полезное. В общем, в России появился новый гибрид медведя. Представляете, гибриды белых и бурых медведей появились на Курилах, что неожиданно. Их заметили на острове Кунашир. Все из-за изменений климата, как говорят. А арктические льды тают, да, продолжают нам эксперты говорить. Поэтому белые медведи переселяются южнее, а бурые севернее. Вот и произошла та самая неожиданная коллаборация, так сказать, медведей. В итоге они пересекаются и скрещиваются. Все естественным путем, не переживайте, так вышло, это природа, она диктует свои правила. Есть фотографии в интернете, они гуляют, посмотрите, конкретно медведей, а не как происходит скрещивание. Ну, это уже, если вы и дальше полезете, то и это где-нибудь в интернете-то сможете найти, я уверен. Ну, классно, классно, смотрите, новые виды на Земле открываются. Я почему-то рад этому событию, не знаю сам почему. К трекам в этом часе перейдем, давайте, тем более там Матрода, I Need Your Lovin'. Майк Постер в этом часе. Out back to Ibiza. I went back, что важно. Он хочет вернуться. Крис Нитро. Celebrate. Fast Boy Music Sounds. Хоть второй месяц осени совсем близко. Начнем с Хюгели, трека Moving to the Sun. Что-то хочется такого позитивного и летнего. В рекорд-миксе, кстати, не забывайте, что вы слушаете.

0: Record. Реклама. Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
1: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 30 сентября по 4 октября Казань-Московская 1, Дворец спорта.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Вучич подписал документ об отставке с поста президента Сербии. Он уточнил, что скоро передаст полномочия исполняющей обязанности главы государства председателю парламента Анне Брнабич. До конца декабря должны будут состояться президентские выборы. Москва и Пекин обсуждают возможности разрешения посещать КНР на личных автомобилях, сообщил замглавы МИД России Руденко. С введением между странами безвизового режима отмечается стабильно высокий интерес к путешествиям в эту соседнюю страну, заявил он. Продолжительность школьных каникул в этом учебном году определила Минпросвещение России. При обучении по четвертям рекомендуемая продолжительность осенних, зимних и весенних каникул в 1-11 классах составляет 9 календарных дней. Для первоклассников предусмотрены еще 9 дней отдыха в феврале. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания перед

0: применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
12: Фантастика.
13: Бизнесу быть. Точка Банк.
14: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Подробности на точка.ком. 18+.

Люблю то чувство, когда находишь деньги в зимней одежде. Главное, чтобы владелец одежды ничего не заподозрил.

0: новость для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: поколение. УАЗ вас строит, строит для чемпионов. УАЗ вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Всех с началом новой трудовой недели. Ну, в чем труды-то наши праведные будут заключаться в подготовке к фестивалю «Белая», конечно же. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Свенка Тюнс, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей, Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны уже в день шоу 3 октября. Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности можно найти на сайте radiorecord.ru 18+. В этом часе не без новинок. Walking on a Dream услышим, и это Альфа Джек.

также Offenbach «Miles Away». И Kungs «Galaxy». Сейчас открывают Afi «Meet Me in the Dark», и все это рекорд Dance Radio.

0: Record. Реклама.
1: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП.
2: Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн.
3: Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
7: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
11: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
12: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «СССР МУ-88 «Недвижимость».
13: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СССР МУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на СМУ-88.ру.

0: Рекорд. Новости.
1: Еврокомиссия призвала страны Евросоюза принудительно сократить потребление газа и электричества. Как сообщает Политико со ссылкой на письмо еврокомиссара, мера вызвана кризисом цен на энергоносители. Согласно документу, ограничение предлагается сохранять столь долго, сколько потребуется. Мошенники распространяют вирусные предложения, обещая бонусные баллы на заправку топлива. Скачать такой файл предлагают, например, на фишинговом сайте, который маскируется под бренд крупной нефтегазовой компании. В МВД подчеркнули, лучше не загружать и не устанавливать предложения из непроверенных источников. Россияне выиграли 9 медалей на чемпионате мира по спортивной акробатике. В медальном зачете они заняли второе место с 3 золотыми, 3 серебряными и 3 бронзовыми наградами. Первыми стали представители Израиля с 5 золотыми и 3 серебряными медалями. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений.

0: Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

Если у женщин так хорошо развита интуиция, то почему они все время о чем-то спрашивают?

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиостанций в любое время, в любом месте.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
4: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телеканал СТС представляет.
8: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
12: Скидка, скидка, выгода.
11: А есть реальные предложения. В Диалог Авто. Только в этом месяце кроссовер Амода C5 за 1 949 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в Амода Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
13: Нет, там предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554 20.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, ну раз уж у нас сегодня понедельник, да, понедельник, давайте обсудим, конечно, будильники, кто как поднялся на работу. У нас как раз есть новость в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Есть там и видео черно-белое, снятое с камеры, может даже скрытый. Золотистый ретривер оказался лучшим будильником. В соцсетях завершился видосик, где пес мгновенно вскочил и начал будить хозяйку после первого же ее движения утром. Ну как будил, прыгал по ней, хвостом вилял, облизывал лицо, все, что я просто обожаю. Сегодня спала плохо, потому что мой кот Шен будил меня каждые, мне кажется, полтора часа, наверное. И вообще, владельцы животных, конечно, меня поймут, потому что, вот согласитесь, друзья, зачастую мы притворяемся спящими, потому что, не дай бог, ты там приоткрыл глаз, все, на тебя прыгает и кошка, и собака, требуют завтраки, ну и это понятно. А вообще, давайте вспомним, а вот если раз и будильник не прозвонил, и вы опоздали на работу, что вообще за причины у вас были ваших опозданий? Вот пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Перечисляйте. Давайте вспомним вместе. Расскажу еще о музыке. Беовульф, Радио Рекорд. В этом часе у нас Феникс. Это Рекорд Микс. Также услышим Клуни, Good Girl. Обязательно диджей Гоя, Мичико. Ну и еще Медуза, Don't Wanna Go Home. Прямо сейчас Али Фарбин, Body Talk. И все это Рекорд Дэнс Радио.

Неумелые руки и стройные ноги растут из одного и того же места.

0: Фестиваль «Белая».
1: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.

0: Сакура.
1: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
2: Нужна в баню печь? Звони в Тимер Печь. Тимер Печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
3: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз готовит дорожные карты вступления для Черногории, Украины, Молдавии и Албании, пишет Политико со ссылкой на двух высокопоставленных официальных лиц Еврокомиссии. Именно эти четыре страны считаются наиболее близкими к членству, отмечает издание. По ряду других кандидатов, например, Сербии, Грузии и Турции, такие пошаговые планы пока предлагать не будут, уточнили источники издания. Мадьяра лишили депутатской неприкосновенности. Об этом просила Генпрокуратура Венгрии, передает ТАСС. Премьера подозревает в краже телефонов в 2024 году. Борис Михайлов считает, что сборная России по хоккею может вернуться на чемпионат мира в ближайшие 2-3 года. По его словам, для этого потребуется время, а Федерация хоккея России и Минспорт работают над улучшением ситуации, добавил член правления Федерации хоккея России, двукратный олимпийский чемпион. При этом Международная федерация хоккея не допустила российскую сборную до турниров сезона 2026-27. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: БАУ «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на афише. Все возможности в

0: Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: 7 из 10 россиян не спорят с начальником, даже когда считают, что он несет чушь.
2: Слушай, а что значит «даже»? Оказывается, что начальник иногда чушь не несет. Все-таки получается, значит, начальника нужно реально слушать. А то он говорит, а я всегда просто киваю гриву, улыбаюсь и говорю: «А, да, да».
3: Я не спорю с начальством, в отличие от вас, по совершенно другой причине. Мой начальник, в отличие от вашего, чушь не несет.
2: Тогда я должен сказать и про своего то же самое. Я просто забыл, что...
4: Да, начальник же может слушать, значит...
3: Дмитрадзе сообщает: я не просто спорю с начальником. Я хочу набить ему щи и чувствую, скоро это сделаю.
2: Нет, ну надо звонить. Сейчас.
5: Номер недоступен.
2: Ну как это так?
5: Оставьте сообщение на автоответчик.
3: Может, бьет щи начальнику. Да, когда ты бьешь щи...
2: Но это же не так долго. Ну ударил и все, и подошел к телефону.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
6: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
7: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов.
3: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
4: Это новый вызов.
5: По субботам в 17.00. Категория 16+.
6: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
7: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
8: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
6: И зайки зубки проверим.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Я не бабник. Я просто боюсь спать один.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, друзья, есть новость, она вроде бы и про обеденно-критическая такая, вот знаете, именно критическая. Нас предупредили о подорожании новогоднего деликатеса, конечно же, мы говорим про красную икру. Из-за того, что на Дальнем Востоке вот вылов рыбы как-то сократился, теперь стоимость икры доросла до страшных рекордов, до 2000 рублей за 100 грамм. Вот так вот. Эксперты нас предупреждают, что, с другой стороны, к Новому году особенно сильно ничего уже дрожать не станет, потому что критически повышена стоимость уже сейчас. Друзья, пишите в нашем мобильном приложении «Радио Рекорд», какие альтернативы на новогодний стол предлагаете. Если последнее, самое главное, самое ценное отбирают, дорожает икра, чем же можно заменить икру? И чтобы также было приятно, очень любопытно. Так, ну еще моментик, у нас в телеграм-канале «Радио Рекорд» опубликовано видео, извините, и с моим участием тоже. Так что смотрите обязательно и комментируйте. Наш редактор эфира уже прокомментировал. Комментарии пометили как спам, удалили. Что напишете вы, тоже любопытно. Заглядывайте обязательно. Я там танцую. Армин Ван Бюрен в этом часе и Talkers Miracle. Еще слышим Chic and No Hopes, Dance of the Fire. И, конечно, John Summit и Shades of Blue. Алла Кахали тоже услышим «Dive into me». Прямо сейчас «Hugh Gale» и «Moving to the Sun», и все это «Рекорд Dance Radio».

0: Record Dance Radio.
1: Во время сна работник пекарни переворачивает жену до 25 раз за ночь.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio.
1: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Декабристов от Чистопольской до Гагарина, на улице Маршала Чуйкова от Гаврилова до Мусина и на улице Букерова от Пушкина до Ивазовского. Всем удачи на дорогах!
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: Сказала грозная царица.
4: Хочу металлочерепицу.
3: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
5: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Казань.
6: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
7: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
8: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
9: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
10: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
11: Скидка, скидка, выгода.
10: А есть реальные предложения. В «Диалог Авто». Только в этом месяце кроссовер Амода C5 за 1 949 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в Амода Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
9: Нет, это предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.
9: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
12: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: Рекорд. Новости.
1: Поставки бензина из Белоруссии в Россию за 9 месяцев этого года могут превысить 1 миллион тонн, из которых более 200 тысяч тонн придется на сентябрь, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в отрасли. Для сравнения, в сентябре прошлого года поставки белорусского бензина оценивались в 45 тысяч тонн. В первой половине прошлого года ввоз бензина из Белоруссии был минимальным, подчеркивает газета. Владимир Путин планирует приехать на саммит АТЭС, который состоится в ноябре в китайском Шэньчжэне, сообщил Песков. Он отметил, что мероприятие – хорошая возможность, чтобы Путин, Трамп и Си Цзиньпинь могли так или иначе пересечься. Решение о поездке российского лидера на саммит Большой Двадцатки в Майами пока не принято, добавил он. С 1 октября в России на 9,2% подорожает проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. Повышение также коснется перевозки багажа. Цены на купе и СВ не изменятся, их стоимость перевозчики устанавливают отдельно. Это уже пятая индексация плацкарта с начала 2023 года. За это время базовая стоимость проезда выросла примерно на 62,5%. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
8: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
9: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время. Постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, Контакт ИИ, готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение

0: Сбербанк онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Самое сильное из известных насекомых – это жук-навозник. Знали?
2: В смысле сильный?
1: Способный,
2: что он может перетащить?
1: Он может поднять вес в 1141 раз больше собственного. Для сравнения, это как если бы вот средний человек, вот кто-то из нас, поднимал над головой полностью загруженный 18-колесный грузовик. То есть, если бы мы фуру поднимали, мы бы были такими же сильными, как жук-навозник.
3: Слушайте, но он не физически, он еще и морально сильный. Он столько этого перенес.
1: Каждый день в этом варится, да?
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс. Радио.
4: Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
8: Что общего у Додо и Лейс Макс? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
9: Додо.
10: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». УГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Record Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И в Берлине официально существует клуб, который работает в здании бывшей электростанции. Представляете? А у нас, кстати, между прочим, через неделю будет фестиваль «Белая» в Санкт-Петербурге. И тематика фестиваля, напомню, «Снежная королева». А пройдет фестиваль в Ледовом дворце. Ну, вообще, все максимально сходится. Кстати, я, диджей Балдин, побывал в том самом Ледовом дворце буквально на днях, и мы в наших соцсетях буквально полчаса назад выложили ролик с обзором Ледового дворца, с обзором фестиваля «Белая». Очень интересный он получился и динамичный, поэтому обязательно ищите в Телеграме и в других соцсетях наши аккаунты, аккаунты фестиваля «Белая». Просто вводите в поиске слово «Белая», либо вводите в поиске «Dance in White», «Танцуйте в белом». Ну и, разумеется, уже через неделю мы с вами там увидимся. Даже не через неделю, получается, через 5 дней. Времени совсем мало осталось. Билеты на radiorecord.ru, мероприятие 18+. Ну и давайте прямо сейчас расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в этом часе. Это будут Дали и Ян Хендриксон и Бица Цирко Локо. Рекорд Микс. Хьюгель и Нейтан Вега. Мами. Рекорд Микс.

Макс Тайлер и Куда, Love Forever, Record Mix. А прямо сейчас Эйв, Meet Me in the Dark, и это Рекорд Дэнс Радио.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов, движение плотное. Основные пробки тебя ждут на улице Гвардейской от Аметьевской магистрали до Ершова, на Мамадышском тракте от Интернациональной до Натана Рахлина и на улице Мира от Парковой до Сибирского тракта. Всем удачи на дорогах!
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: По сютиму веленью, по моему хотению, хочу для дома кровлю, фасад и забор красивый.
4: И очутился он в центре металлокровли. А там сайдинг, профнастил, черепица и штакетников вереница собственного производства, да за один день.
3: Ну и тюка, молодец.
4: Центр металлокровли, Казань.
5: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
6: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП. Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
7: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS 75+, от 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
8: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
9: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
10: «Додо».
11: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». УКРН 124-160-004-5510. Город Казань.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.
1: А вы замечали, что в туалетах аквапарков нет очередей?

0: Рекорд. Новости.
1: Вучич подписал документ об отставке с поста президента Сербии. Он уточнил, что скоро передаст полномочия исполняющей обязанности главы государства председателю парламента Анне Брнабич. До конца декабря должны будут состояться президентские выборы. Москва и Пекин обсуждают возможности разрешения посещать КНР на личных автомобилях, сообщил замглавы МИД России Руденко. С введением между странами безвизового режима отмечается стабильно высокий интерес к путешествиям в эту соседнюю страну, заявил он. Продолжительность школьных каникул в этом учебном году определила Минпросвещение России. При обучении по четвертям рекомендуемая продолжительность осенних, зимних и весенних каникул в 1-11 классах составляет 9 календарных дней. Для первоклассников предусмотрены еще 9 дней отдыха в феврале. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
4: АО Кордиант. ИНН-760-115-09.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
8: Реклама. ООО «Лиманлит». Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе. Дом 1. АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
15: В ленте.
16: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
17: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
18: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не как.

0: музыка, свежие релизы и треки.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
3: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич. Global Service.

0: Продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 30 сентября по 4 октября Казань-Московская 1, Дворец спорта.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
4: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд реклама. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.

Друзья, в эфире главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. Прямо сейчас у нас 18.00 в Москве и в Санкт-Петербурге на наших рекордных часах. И мы продолжаем наш эфир, продолжаем радовать вас качественной электронно-танцевальной музыки. Давайте сейчас без лишних слов я просто расскажу вам о том, какие самые вкусные треки, какие самые новые треки будут играть у нас в ближайшие 60 минут в нашем эфире. А мы много всего интересного вам подготовили. Например, Афро Джек и Джилл Глейс, Align, Record Mix. Эбин, Hollow, Record Mix. Джейзи Спритц, Can't Deny It, Record Mix. The Second Voice, Let Me Be, Record Mix. А прямо сейчас Алиф Абен и Рене Миллер, Body Talk и

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: 7 из 10 россиян не спорят с начальником, даже когда считают, что он несет чушь.
2: Слушай, а что значит «даже»? Оказывается, что начальник иногда чушь не несет? Все-таки получается, значит, начальника нужно реально слушать. А то он говорит, а я всегда просто киваю гривой, улыбаюсь и говорю: «А, да, да».
3: Я не спорю с начальством, в отличие от вас, по совершенно другой причине. Мой начальник, в отличие от вашего, чушь не несет.
2: Тогда я должен сказать и про своего то же самое. Я просто забыл, что...
4: Да, начальник же может слушать, знаешь, что...
3: Дмитранца сообщает. Я не просто спорю с начальником. Я хочу набить ему щи и чувствую, скоро это сделаю.
2: Не, ну надо звонить. Сейчас.
5: Номер недоступен.
2: Ну как это так?
5: Оставьте сообщение на автоответчике.
3: Может, бьет щи начальнику. Да, когда ты бьешь щи...
2: Но это же не так долго. Ну ударил и все, и подошел к телефону.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В «Максидоме» пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
12: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
13: «Додо».
14: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 по продукции есть наличие. Подробнее на dodo.pizza.ru. ООО «Орса». УГРН 124-160-00-4-55-10. Город Казань.
15: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
16: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
17: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 Недвижимость».
18: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: Рекорд. Новости.
1: В МВД рассказали, как мошенники используют данные о месте работы и номер СНИЛС. Первые активно используются в сценариях с поддельными рабочими чатами, а номер СНИЛС может стать поводом, чтобы сообщить жертве о сливе учетных записей и запустить классическую схему с переводами денег террористам. Минздрав планирует разрешить хирургам оказывать помощь за территорией больницы и в машинах скорой помощи. Это следует из проекта приказа Минздрава России. Помимо этого, хирургическая помощь будет оказываться в том числе и в виде паллиативной. Октябрь в европейской части России будет относительно теплым и не слишком дождливым. Средняя температура ожидается на 2-3 градуса выше нормы. Дефицит осадков на уровне 30-40% прогнозируют синоптики. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» – N760-115-09.
8: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
9: Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: личного роста позднее других узнают о том, что начался дождь.
1: If I can live through, we've lost dancing.

what comes next will be marvelous.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Самое сильное из известных насекомых – это жук-навозник.
2: Знали? В смысле сильный? Способный, что он может перетащить?
1: Он может поднять вес в 1141 раз больше собственного. Для сравнения, это как если бы вот средний человек, вот кто-то из нас, поднимал над головой полностью загруженный 18-колесный грузовик. То есть, если бы мы фуру поднимали, мы бы были такими же сильными, как жук-навозник.
3: Слушайте, но он не физически, он еще и морально сильный. Он столько этого перенес.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
0: Record. Реклама.
2: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
5: Скидка, скидка, выгода.
4: А есть реальные предложения. В «Диалог Авто». Только в этом месяце кроссовер «Амода C5» за 1 949 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в «Амода Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
6: Не оферта. Предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
7: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
8: Папа, еще круг!
9: А я на боулинг.
10: Мам, я в игровые автоматы.
11: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
12: You do.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в премиум и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. «Точка Банк».
6: АО «Точка» — программа лояльности для клиентов ООО «Банк.». Подробности на «Точка.ком» 18+.

time to rest. Just do your best. What you hear is not a test.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балди на микрофона. И у нас впереди с вами отличная неделя, потому что как минимум на этой неделе уже наконец-то состоится наш долгожданный фестиваль «Белая» уже в эту субботу. Очень все его ждем. Но сегодня еще понедельник. Тем не менее, у нас для вас очень много классного музыкального контента, потому что в понедельник у нас как минимум в 11 вечера будет шоу «Рекорд-релиз», в котором будут представлены новинки из мира электронно-танцевальной музыки. Самое свежее музло играем мы именно в этом радиошоу. А в полночь у нас сегодня будет DJ Phil и его традиционное двухчасовое радиошоу «Трансмиссия». Поэтому всех сов, всех неспящих мы обязательно приглашаем в наш вечерний и ночной эфир рекорда. Время московское, разумеется. Ну и давайте прямо сейчас я вам расскажу о том, какую музыку мы в ближайшие 60 минут послушаем. А, кстати, много новинок будет. Например, Альфа Джек, «Walking on a Dream», рекорд ремейк. Divac, «Slow Down», рекорд микс. Джоэл Корри, «Whisper», рекорд микс. Mafia House, Mafia Style, рекорд микс. Так, а прямо сейчас Hugel и Ultranate, Moving to the Sun, и это рекорд.

0: 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 6 баллов, движение затруднено. Основные пробки тебя ждут на улице Декабристов от Гагарина до Чистопольской, на улице Бутлерова от Пушкина до Айвазовского и на улице Карла Маркса от Максима Горького до Большой Красной. Всем удачи на дорогах!
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: И Гитлер, Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда, место для авто, целый гектар заезжай.

0: Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
1: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
2: Телеканал СТС представляет.
3: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Ограничение предлагается сохранять столь долго, сколько потребуется. Мошенники распространяют вирусные предложения, обещая бонусные баллы на заправку топлива. Скачать такой файл предлагают, например, на фишинговом сайте, который маскируется под бренд крупной нефтегазовой компании. В МВД подчеркнули, лучше не загружать и не устанавливать предложения из непроверенных источников. Россияне выиграли 9 медалей на чемпионате мира по спортивной акробатике. В медальном зачете они заняли второе место с 3 золотыми, 3 серебряными и 3 бронзовыми наградами. Первыми стали представители Израиля с 5 золотыми и 3 серебряными медалями. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный Бабаевский в ассортименте 75 граммов, 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте. У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
13: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: 7 из 10 россиян не спорят.
2: Рекорд. Реклама.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
4: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Эта радиостанция называется «Рекорд». Ну, а мы называемся Кремов и Хрусталев. Стало быть, для тебя как, все как всегда. Мы обсуждаем с тобой, дорогой ты наш слушатель, разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Самый частый вопрос, который в 2026 году люди задают искусственному интеллекту, это вопрос: а что ты думаешь обо мне, о моей ситуации и прав ли я так поступаю? То есть вершину технологического прогресса, а именно нейросеть, люди чаще всего используют не для работы, не для поиска информации, а как любимую бабушку или добрую маму. Что означает, конечно же, только одно. Людям в 21 веке не нужна никакая информация, никакие там сведения, не нужны им факты. Им нужны, как и 1000 лет назад, впрочем, бабушкино тепло и добрый мамкин совет. Но средством массовой информации и, конечно, радио точно вам не мама. Никто вам здесь никакого искреннего тепла и бесплатного совета не даст. Здесь как раз то, чего везде завались, а именно информации. И даже у нас здесь тоже так, как вы знаете, потому что... Мы...

0: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается мум?
1: Мум – мягкий уголок мечты.
0: Мум – место уюта и мебели.
2: Мум? Мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но мум – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Пора!

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 Недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88». В шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Record.

0: признаем, уже стало главной частью шоу-выступления Канье Веста в России. Да, изменение даты и города. И вот теперь, я считаю, что именно это уже организаторы и должны продавать как фишку. Бог с ним с концертом Канье Вест. Это совершенно другой формат. Это квест Канье Вест. Или найди Канье Веста в России. Из этого же вообще можно сделать супершоу, да? Это покруче этого чахлого Канье, да? Чтобы, смотрите, россияне искали Канье Веста по России. От Норильска до Сочи, от Калининграда до Камчатки. А главное, чтобы угадывали дату. Ведь самое интересное, это же угадать год, например, 2030 или 2098, например.
1: Можно ставки принимать в букмекерских конторах. Нет, ваш футбол.
0: А главное, найти Канье Веста. Вот где вы стали искать, если вот вы...
1: Вот тут, смотрите, тут серьезно... Произошло вот эти ситуации с Канье Вестом, как бы важное качественное изменение. Раньше мы все терли за Санкт-Петербург, да, как бы, а тут возникла Москва. Да. Уже обновилось все, да, как обнулилась ситуация. То есть, как бы,
0: да,
1: Питер приелся.
0: Все, теперь можно, да, вот мы расширили по России. Вот вы, чтобы найти Канье Веста, вы куда пошли? Вот сейчас вот давайте, раз, два, три, четыре, пять, я иду искать.
1: Слушайте, я лично никуда бы не вышел. Я же говорил же, что я обиделся на Канье Веста и не пойду на его концерт. Вот как бы все, как бы он
0: меня достал. Это не для вас шоу, это шоу для людей азарт. Те, кто хочет найти, но самое остроумное. Значит, что там было сказано? Значит, а как было сказано, Канье Уэст может выступить в Москве 10 июля 2027 года. Я прошу обратить внимание, господин Кремов, вы неправильно процитировали. Самые главные слова. Канье Уэст может выступить в Москве 10 июля 2027 года. То есть, наконец-то нашли и уже абсолютно на 100% по полной программе используют это то самое слово. Может. Нащупали то, что называется. Потому что ведь с этим словом можно назначать концерты Канье Веста вообще когда угодно. А билеты продавать при этом всегда. Да? Ну и, конечно, самый умный ход здесь. Там было сказано, что... Дату указала турецкая компания, организовавшая концерт рэпера в Стамбуле. Турецкая компания. То есть, смотрите, если опять же там в 1025 раз что-то пойдет с концертом не так, это все турки. Вы знаете, почему дату концерта в Москве указала турецкая компания?
1: Мало того, она еще указала в Рио-де-Жанейро и Мюнхене. То есть, как бы, видимо, когда вот у нас русская компания занималась, ну, когда принимающая сторона, что естественно, она занималась концертом в Питере, вот в Газпром-арене, ничего не получилось, а у турков, я думаю, получится.
0: Нет, а я, кстати, не уверен, что тур. А вы уверены, что у нее юридический адрес у этой турецкой компании не Москва, Малая Грузинская?
1: Там, ну, работают же турки-то!
0: Кто вам сказал? Нет, просто если что, можно будет всегда сказать, это не мы. Почему дата 10 июля 2027 года? А знаете, вот тут, конечно, облажались, потому что что-то очень близкая дата. Потому что если они рассчитывают на короткую память, ну, как бы россиян, что типа к 10 июля 2027 года все, кто купил билеты на этот концерт, про него забудут, то, знаете, могут и не забыть. Вот чтобы реально наверняка забыли, надо назначать на 10 июля 2027 года. Шансов больше.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Kanye West в Петербурге, похоже, так и не появится. Американское агентство XS Opera подтвердило, что концерт не состоится. Там заявили, что после отказа «Газпром-арены» от проведения шоу выступление фактически перестало существовать. При этом в XS Opera утверждают, что организаторы продолжают вводить людей в заблуждение. Say Agency попросили фанатов набраться терпения и пообещали раскрыть всю информацию о Kanye West 30 сентября.
2: А пораньше никак? То, что организаторы вводят людей в заблуждение, это уже идиоту давно понятно. Но почему они-то нам говорят 30-го? Почему 30-го? Почему не сегодня? Да, зачем? Что они там говорят? Попросили фанатов набраться терпения. А зачем нам набираться терпения? Я понимаю, что концерт Канье Веста, это что там? Это типа воспитание ребенка?

0: ребенка, типа, родители, наберитесь терпения, скоро он вырастет и перестанет писаться в постель.
1: Ну, конечно, до 30-го целая неделя. Какого, тут никакого терпения не хватит. Вам нужно набраться нормально. Или просто набраться надо, как бы.
0: Даже два дня, ну зачем? То есть нам опять сказали, потерпите. Знаете, нас, россиян, всегда просят что-то потерпеть. Да, мы нация самая терпеливая. Там, потерпите, скоро жизнь наладится, и все будет хорошо. На протяжении всей истории это слышим. Ну, это ладно, это у нас. А то есть, ну то есть теперь, смотрите, то есть теперь американское агентство, значит, взяло на вооружение эту тактику. Теперь нас они будут этим потерпите кормить. Мало мы, значит, этого коневаста, мы терпели, да, мы, так сказать, сколько мы уже терпим, да? Мы терпели, ночей не спали, страдали. Уже больше месяца терпим. Сколько еще? У меня же терпелка скоро
1: то
0: отвалится.
1: То есть в один день турецкое агентство проанонсировало концерт как бы летом в Москве, а американское агентство сказало, что его не будет в Петербурге. Причем с формировкой, что... Фактически выступление фактически перестало существовать.
0: Вот.
1: Что значит? Как,
0: это
1: как
0: значит...
1: выступление может перестать существовать? Как, фактически.
0: Да, тяжело. Понимаете, вот есть выступление и перестало существовать.
1: Фактически. Ну, а юридически?
0: А юридически и фактически вам сказали, потерпите. Понимаете? Потерпите. Ну, ну чуть-чуть, немного осталось. А вот знаете, что мы вам скажем? А мы не можем уже терпеть. Да, я понимаю, там мы, там вы, там, они нам хотят сказать, там, братья, да? Ну, потерпите, да? Ну, давайте, ну, подзатянем ремешки на Канье Вестушку, да? Чтоб братцы там, да? Давайте поднапряжемся. Знаете, как говорит народная мудрость там? Да, без труда не вытянешь и Канье Веста сюда. Да, там, терпение и труд, ждем, когда организаторы перетрут, да? Хочешь есть калачи, на Канье Веста, что там можно такое придумать?
1: Помолчи.
0: Да, ну вот.
1: А может быть, смотрите, а может быть, все гораздо страшнее, как бы, ситуация. Может быть, от нас скрывают, что Канье Вест умер. И просто и рубят на этом деньги. Помните, они получают предоплату 50% от концерта. То есть он уже получил за петербургский концерт, даже если его не будет, там, за московский. А вот на нем наживаются, как бы. А он где-то лежит.
0: Тогда сколько ждать? Сколько
1: вот
0: терпеть?
1: Бесконечно.
0: Нет, у нас терпения хватит же, да?
1: Ну, хватит.
0: До второго пришествия.
1: Ну, конечно, да, потерпим.
0: Ну, а вы сколько? Я вижу, вы уже так запаслись. Я, ну, терпение, да, присели уже так, да?
1: Запас терпением, попкорном. И, как...
0: Да. Ну что, потерпим, друзья. Ну, сколько там, да? Ну, до 30-го, до 30-го же, послезавтра уже, да?
1: Ну, сегодня какое число? Сегодня 20... Да, хотя я ошибся, 28 сегодня уже. Время летит.
0: Да, 20, уже летит, уже, видите. Послезавтра, значит, узнаем, что концерт Канье Веста, возможно,
1: фактически.
0: Может быть. Фактически, возможно, состоится не сейчас и не здесь, а потом.
1: И там.
0: И тогда. И там.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Рекорд реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной

0: Радио бессмысленно без слушателей, а это место нашей программы совершенно бессмысленно без пишущих слушателей, то есть без вас, дорогие наши. Вы понаписали нам, как обычно, кучу всего, кое-что из этой кучи сейчас почитаем в эфир «Народные новости», чего там.
1: Ну, тут произошел такой инцидент в Москве, разумеется, что пьяный дебошир лежал в метро, в вагоне метро на скамейке. И матерился. Человек его пытался пристыдить, делал ему замечание, а потом решил его поднять за нос. Ну, чтобы он сел и перестал материться. И этому человеку, который поднимал за нос, а не тот, который лежал и матерился, дали 15 суток. И в связи с этим, в общем, вызревает логичный вопрос. А как вот бороться, вот, ну, как-то, ну, как сознательные граждане, как вот бороться с правонарушителями, с дебоширами? То есть те, кто нарушает общественный порядок в общественных местах. Как их можно приструнить, разумеется, на каких-то примерах твоих жизненных? Может быть, ты видел, может быть, тебя видели как-то, ну, вот что-то. Ну, и вот, например, такое вот сообщение. «Мой муж женщин не бьет, но однажды он напрыгнул и покатал по земле одну пьяную даму, которая сидела на заборе. Никогда не видела, чтобы люди так быстро трезвели».
0: Подождите, я не понял. Ее муж женщин не бьет, ее муж бьет только дам.
1: Нет, он не сказал, что побил. Напрыгнул и покатал.
0: Мой муж женщин не бьет, мой муж только дам катает, да?
1: Да, даже пьяных.
0: Ну это просто джентльмен, это просто очень галантно. А что, они большой покатал, это в каком смысле? Куда, что случилось?
1: По земле, возможно.
0: Я просто никогда не знал этого термина. Женщин поэта знаю, а покатать это...
1: Покатать тоже можно от души.
0: Нет, можно, нет, я догадываюсь, что, может, физически на ней катаются, да, кругленькие такие женщины. Что произошло?
1: Ну, может, с горки я спустил колбаской, знаете.
0: Зачем?
1: Ну, она сидела пьяная на заборе и, наверное, материлась или могла упасть с забора, как бы там.
0: А она пишет, что материлась?
1: Нет, материлась.
0: Это ваша догадка?
1: Да, моя догадка. Ну, а если вы сидите пьяный на заборе, уж материться не
0: будете? Я понятия не имею, надо звонить, узнавать, зачем, как, кто это пишет. Нет, это, тут надо звонить. Катать женщину, это просто само по себе интересно. Муж покатал женщину. Кто пишет?
1: Левица. Левица П.
0: Не, я не найду. Давайте, да. Не, не могу.
1: Так.
0: Нет, что еще? Левица.
1: Вот по теме. Если дебошир трезвый, мочить. Я человек не жестокий, но бывают охреневшие. А если дебошир пьяный, то упаковывать. Пьяного бить нечестно, как и слабого. Если трезвый, но слабый, тоже упаковывать. Если пьяный и сильный, открыть огонь по нежизненно важным органам.
0: А у пьяного нежизненно важные органы — это все тело.
1: Все тело,
0: понимаю,
1: да, абсолютно.
0: А, значит, еще раз, давайте разберемся. Значит, трезвого что делать? Мочить?
1: Да. Я человек не жестокий, но бывает...
0: Нет, конечно, абсолютно, нет, ну, разумеется, понятно.
1: Он проявляет благородство, да. Что пьяного бить нельзя, как
0: а
1: детей.
0: А его только упаковывать, да? А вот теперь скажите мне, а вот это вот тонкая разница, значит, вот упаковывать, отмочить, это чем отличается?
1: Ну, как бы, ну, что, ну, все же поняли, упаковывать — это упаковывать, вот прокатать его, не знаю.
0: А, просто прокатить, да, чуть-чуть? Нет, как? Нет, дорогой мой, это настолько, это требует детализации, так, ну, мы просто не разберемся, потому что, да и потом, что такое мочить? Мочить тоже сложно.
1: Понижительно важным органом.
0: А, вот это тоже очень важно. А вот смотрите, так, просто, ничего личного, вот насколько вот это жизненно важный, вот.
1: Ну, для жизни не важный совершенно.
0: А для?
1: Для вашей, для досуга уже, у вас тоже уже не важно. Как бы.
0: А для чего?
1: Ну, так просто. Ну.
0: Нет, такие новости достаточно часто приходят. Кстати, тут была тоже недавно грустная какая-то, я видел прям видос где-то, не помню, в Волгограде, по-моему.
1: Да, да.
0: Какая-то
1: там
0: разборки, ля-ля-ля, этот его подстрелил. Чего они стреляют, я даже не знаю, там, что подстрелил его, там, сказать, то. Вот такая же, по большому счету, история, только закончилась все очень плохо. Трагически. Но, вот давайте так, вот это все это...

0: мочить это все, это упаковывать конкретно. Мочить нельзя. Сам, тебя самого, да, сам знаешь, что будет.
1: Даже понижись на важный орган.
0: Ну, упаковывать. Упаковывать по жизненно важным органам.
1: Ну да, за все жизненно важные органы его тянуть, как бы, в кутузку.
0: Сейчас. Я просто думаю. Нет, нет, все-таки это на самом деле не надо за это. Это все-таки жизненно важно. Если так совсем все тянуть,
1: то. А вот еще конкретная история. Мое почтение КХ. Я каждое утро езжу на работу от метро Чертановская. Там дежурная по станции типичная такая баба с лицом Николая Фоменко. При мне она отметелила двух буйных таджиков, а бомжа пьяного тащила по полу за штаны. Наказывать хулиганов надо такими вот нашими русскими бабами.
0: Так, подождите, так, разберем типичную ситуацию в метро Чертаново. Значит, женщина обычная, с лицом обычным Николая Фоменко, что делает?
1: Тащит бомжа пьяного за штаны.
0: Это обычное дело, значит, да. Чертаново?
1: Ну да.
0: Ага.
1: Я просто... Еще прямо, знаете, типичные фоменковские шутки с русского радио, возможно, вслух проговаривать. Типа там, лучше колымить на Гондурасе, чем гондурасить на Колыме.
0: Типичный Чертаново. Нет, конечно, это хорошо, но просто я на Чертаново, видимо, давно был, реально. Я не знаю, что там так.
1: Типичная баба с лицом. А согласитесь, вот такое вот типичное же у него.
0: Нет, обычное женское лицо. Нет, ну действительно, вот как... Мне на женщин, может, везет чуть-чуть больше. Я последний раз типичную женщину с лицом Николая Фоменко видел никогда. Но все-таки на черта... А ее взяли туда работать, ну, из-за, да, лица, да?
1: Как, чтобы она шуточки эти проговаривала, диктофон свой.
0: Так, ну давайте я почитаю. Вот пишет, пишет человек, 2013 год, пишет человек. Я прилетел в Париж, первый раз в Европе оказался, но еду я в метро на 8-й линии, проезжаю станцию, тут по-французски я не
1: очень... Эколь Милитар, академия, военная академия.
0: Да, да, в районе Марсового поля. И мне тут мысль приходит, что можно ведь материться в вагоне, никто же не поймет. Оказалось, что это не так. Меня три человека попросили замолчать на чисто русском языке. Я вообще понять не могу, почему так произошло. А почему же так произошло? Невероятно. Ну, давайте еще раз. Что произошло? То есть в парижском метро в какой-то момент в вагоне материлось четверо. По-русски.
1: Ну да. Да? Но это еще как бы Владимир Семенович Высоцкий отмечал, что в общественных парижских туалетах есть надписи на русском языке. Это, возможно, тоже какие-то потомки белоэмигрантов.
0: Конечно,
1: или просто с твоего рейса попутчики ехали. Ты же из аэропорта ехал.
0: А ведь, ну, то есть, знаете, какой вывод? Мораль какая? То есть все-таки материться в французском метро в парижском не так и безопасно. То есть тебя могут понять. И, значит, материться нужно в каком метро? Где точно не поймут?
1: Ну, сейчас я пошел есть.
0: Да.
1: А вот!
0: В каком метро, я имею в виду? Какой стал? Я думаю...
1: Вот-вот, да, если же, да, пример наших слушателей, где, да, можно материться безнаказанно. Я помню, матерился в метро Самары. Но мне ничего за это не было. И, скорее всего, потому, что я был один в вагоне. Там вообще в метро мало людей. Это странно. Странное метро. Оно меня так удивило, что я в Самару, я не езжу уже 8 лет.
0: Оно настолько странное в Самаре, что его там нет.
1: Я тут посмотрел, есть.
0: Есть, да?
1: Да. Да. Одна линия, ну есть.
0: Одна линия. А что там еще делать тогда?
1: А там никто не ездит.
0: Если не материться. Нет, ну понятно. Ну зашел ты в метро, что там еще делать?
1: Ну да, если...
0: Вы бы зашли в метро в Самаре, что бы вы сказали? Ну, так,
1: я примерно бы даже еще на эскалаторе начал как бы там.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Москве появилась няня для взрослых мужчин. За 20 тысяч рублей в час она обещает убаюкивать, обнимать, гладить по голове и просто выслушивать клиентов. Интим в услугу не входит. Здесь укроют пледом, заварят чай и скажут: «Ты хороший, ты справился, а теперь просто отдохни». Говорится в объявлении. Спрос на услугу, по словам женщины, огромный. В день ей пишут около 100 мужчин. Встречи проходят в парках, кинотеатрах или у заказчика, где можно вместе приготовить ужин.
2: А, чё, и в парках нет интима? И даже после ужина? Слушайте, нет, в это я не верю. Это вот что-то тут не так. Это какие-то, знаете, очень хитрые интим-услуги для импотентов. Знаете, для тех, у кого уже не стоит просто няня, например. И тем более, это же в Москве, да?
3: В Москве,
2: То есть, смотрите, значит, это, видимо, я понял, в чем дело. Я сначала так офигел, просто думаю, что это такое. Теперь все стало на свои места. Это, видимо, интим-услуги для совсем искушенных. Да, вот для развращенных. Для тех, кто уже в этой жизни попробовал все. Знаете, у кого уже там с группой было, с переодеваниями было, с бабушкой, как у Колобка, и с дедушкой было, там с плеткой было, с прищепкой было, там со щеколдой было, с жимолостью было. А вот совсем без секса, секса такого еще не было. Да? То есть это услуга для самых таких конченных московских извращенцев. Интим без секса.
3: Ну, вот. Кстати, вот как без секса, действительно, в парке странно. Потому что в Москве же разные парки бывают. Есть там сад Эрмитаж, например, или Александровский сад. Там я верю. Но есть такой Битцевский лесопарк.
2: Нет, там невозможно. Практически невозможно.
3: Там или Лосиный остров, там или что-то.
2: Ну, Лосиный остров, конечно, какой смысл? Деньги на ветер. И не надо тут, слушайте, нам бла-бла-бла, не надо иллюзий, что это типа не интим-услуга. Еще какая интим-услуга? Только еще раз, это для самых извращенных и все повидавших. Смотрите, даже само это объявление, оно выглядит как обычная там реклама на каком-нибудь там секс-сайте. Смотрите, то есть в Москве там было сказано, появилась там няня для взрослых мужчин, уже для взрослых, да? Дальше там было сказано, что такое, типа, за 20 тысяч рублей там в час она обещает убаюкать, обнять и гладить по голове. Так это за 20 тысяч. От 20, видимо, тут уже начинают гладить не по голове, а уже по животику, например, да? Ну и потом, послушайте, ну какой идиот поверит, что тебя обнимают и гладит незнакомая тетя за деньги? И что это не интим? А как это еще назвать? Смотрите, к тебе домой пришла незнакомая тетка и начинает тебя гладить. Что это, если не интим?
3: Ну, да, в общем-то, это достаточно интимные отношения. Когда тебя гладят по голове, говорят тебе слова поддержки, это интимные.
2: А вот вам тест, смотрите, вот такая история. И вот, значит, пришла она, значит, начала там тебя гладить по голове, там, как было сказано, укрыла пледом, говорит, ты хороший, что там, ты справишься, а теперь просто отдохни, значит, она приговаривает тебя и гладит. И тут, значит, случайно возвращается из командировки его жена. И видит, как какая-то тетка его мужа гладит и приговаривает, ты хороший, ты справишься, а теперь просто отдохни. Как вам кажется, она поверит, что интима не было. Ее можно будет убедить, что, Свет, это не интим, это чисто няня меня гладит. А до того, как ты вошла, она гладила только по голове. Вообще.
3: Ну, слушайте, а если как бы жена узнает, что, если даже поверит, что интима не было, она еще гораздо больше ему втащит, потому что за 20 тысяч даже интима не было. Кретин ты!
2: Дебил, да.
3: Но дурья твоя башка, как бы.
2: Но и потом, слушайте, по голове они там гладят. А вдруг у кого-то от этого эрекция? Может быть, знаете, у кого-то есть непосредственная связь головы и пиписа.
3: А это
2: прямая смысле? Линия, в плохом смысле этого слова, я имею в виду. Когда еще и в парке, например, Катя, по голове. Это же точно, это что?
3: Ну, это не. И в кинотеатре, смотри. Я бы очень не хотел оказаться в кинотеатре, если передо мной сидит пара, как бы, они гладят его по голове, что-то там бормочет. Они мешают мне смотреть.
2: Особенно если плед.
3: Да, что-то пледом накрыло. Это как бы очень не хотелось бы. Мешают смотреть мне фильм. И Колобка.
2: Тогда у меня вот просто вопрос. Это в Москве. А почему такие услуги только в Москве? Почему, скажем, не в Кызыле? Или в Кызыле мужикам няня не нужна там?
3: Только в Кызыле за 20 тысяч можно мужику месяц жить. Без няни обойдется
2: да,
3: вполне.
2: Да, в Кызыле лишних 20 тысяч нет. Ну, хотя бы, не знаю, ну не няня, может быть, сабутыльняня какая-нибудь и так далее. А в Москве, да, 20 тысяч всегда есть лишние, пожалуйста. Ну и потом, знаете, я вам скажу, вот эти современные няни, они очень хорошо устроились. Там же сказано, ужин готовить с клиентом вместе. Даже ужин вместе с клиентом.
3: То есть она еще и похавала за его счет.
2: Да, конечно. То есть, раньше, смотрите, они сами ужин готовили. Вообще, что такое раньше няни? Раньше няни, там, я не знаю, там, да даже, не знаю, Пушкинская Арина Родионовна, да? Это в выкармливали младенцев. Ну, она его не выкармливала, там, его сестру, ну, неважно. А эта няня просто ужин. А что, выкормить вот этого клиента слабо? И, кстати, может быть, в этом разгадка, может быть, эти клиенты на это и надеются, что их няня выкормит сисей. Ну, или хотя бы просто ее покажет.
3: Но в случае с Ириной Родионовной взрослый Пушкин с ней бухал. Что тоже в стихах.
2: Выпьем с горя. Это само собой, но они надеются, что выпили и началось.
0: Рекорд. Реклама.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: По субботам в 17.00. Категория 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Традиция мукаюси. Если в семье нет подходящего наследника, глава бизнеса может усыновить толкового мужчину со стороны, который берет фамилию и становится преемником. В Японии ежегодно происходит около 80 тысяч таких усыновлений, причем 98% приходится на мужчин в возрасте 20-30 лет. По этой схеме бизнес передавали в частности в Сузуки, Тойота, Нинтендо, Кэнон и Киккоман.
1: Мукаюси? А я под мукаюси не подхожу? Как вот из меня мукаюси?
2: Слушайте, какой из вас мукаюси? Вы, там же сказано, 20-30 лет. И толковых мужчин.
1: Хорошо, допустим, для мукаюси я староват, но зато я уже такой сознательный, я уже взрослый такой, мукаюси. Я, знаете, я все деньги компании не про мукаюсю, в отличие от этих молодых. Но я просто не очень понял. Значит, там кто там, да, руководитель, главы, да, компаний японских, массово усыновляют взрослых мужчин, чтобы передать семейный бизнес. А что им, вот некоторые европейские традиции не нравятся? Знаете, когда, чтобы передать свой семейный бизнес, главы компаний никого не усыновляют, а просто на взрослых мужчинах женятся. Знаете, Жан-Жак женился на Жак-Жане.
2: Ну, там они женятся не на толковых мужчинах, понимаете? Меня вот больше всего смущает, смотрите. Совершенно такие бестолковых, ветреных такими. То есть получается, что по факту, что, как бы, например, нынешний глава и хозяин Судзуки по факту не Судзуки по-настоящему, по фамилии. Кем угодно, может быть, там, Зильберман, там, ну как угодно. Ну,
1: то есть, вам для вас это важно?
2: Не, ну просто я знал, что семейные компании там Судзуки, Нинтендо, знаете, там.
1: Конечно, нет, я и говорю, что с усыновлением очень много проблем. Да, вот действительно есть некоторые проблемы. А вдруг, например, сын усыновленный, он же малоизвестный мужик с улицы, значит, получит компанию и передаст ее уже, в свою очередь, не своему сыну, а алкомаркету за бухло. Ну, то есть просто пропьет, нет? Потому что у меня тут вопрос, а кого они усыновляют? Как это происходит? То есть просто какого-то рандомного чувака с улицы?
2: Или да, присматривается к нему, смотрит, толковый, вроде толковый.
1: Или они хотя бы один раз с ним где-то, может быть, там, бахнули? Или... Знаете, сын, он же собутыльник. Или там сосед со статусом сынок.
2: Конечно,
1: или, там, таксист, он же сынишка.
2: Конечно, конечно, бахнул. Потому что в японской корпоративной культуре это обязательный элемент, как бы выпивать, как бы, с сотрудниками, с подчиненными. Нет, серьезно,
1: с сыном.
2: Если отказываешься выпить, как бы, это оскорбление начальника.
1: Тем более с усыновленным сыном. Смотри, ты мой сын, а ты что, не это, да? Ну, я надеюсь, все-таки с хорошими, да? То есть будет, ну, хороших сыновей убирать.
2: Толковых, да.
1: А вот если там тебя грабят на улице, например, да, там, да, а потом ты его компанию. Сынок грабит, да, наверное, нехорошо.
2: То есть толково грабит, как бы.
1: Нет, с толково другое дело.
2: Талантливо, с огоньком.
1: Слушайте, а в чем смысл этой фигни? Отдать компанию левому чуваку. И лучше ли ее просто там, не знаю, на Авито в раздел «Ищу собутыльника» отдать просто? Больше шансов, что она попадет в хорошие руки просто.
2: Ну, я не знаю, ну как отдать, как-то не хочется. Я бы не отдал.
1: А просто мужичку на улице, он же сын.
2: Ну, как, ну вот нужно его проверить сначала, какой-то тест.
1: Как? Как на сына? Тест на сына, это как?
2: Присматриваться к нему, может, камеры установить.
1: Нет, а может быть, какие-то есть простые тесты. Например, дайте рукопожатие.
2: Ну, как-то крепко, нормально, по-мужски жмешь, по-пацански.
1: Сын какой он должен быть хороший. Сын, чтобы ему отдать незнакомому мужику компанию.
2: Я даже представить себе не могу, насколько человек должен быть хороший и толковый, чтобы ему отдать концерн Судзуки. Вот просто я вообще такого представить, я вообще никого не могу.
1: На сына не тянет.
2: Если бы у меня был концерн Судзуки, я бы удавился бы, но никому не отдал бы это.
1: Нет, есть вариант. Сын не сын, но вот, как это сказать, только просто, вот, знаете, зачем доводить до сына? Просто в кулак, как это называется, семя, да, и Судзуки твой. Ну, просто раз.
2: Я не понимаю, это вашего бизнес-плана.
1: Нет, знаете, бизнес-план
2: по завоеванию концерна Судзуки.
1: Советую японцам, они же любят всякую эту историю. Не обязательно прям сын. Ну, просто вот это вот туда-сюда, это раз.
2: И разбежались.
1: А компания твоя.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:54. Кремов уже привстал, надел свою белую батистовую сорочку с пышными кружевами, собрался уходить, но нет, господин Кремов. 5 минут, читаем сообщение «Чего там».
1: Ну, чего там? Очень много чего нам пишут, вот, например, ну, как советы нам дают наши постоянные слушатели, проверенные как по сценарию эфира, как его вести. Ну, они как бы, мы должны к ним прислушиваться. Вот, например, Лев, наш постоянный слушатель, пишет: «Я на работе. Давайте побольше про члены. Вся фабрика вас слушает. Вся... Это ж какая ответственность! Цельная фабрика нас слушает! Ну, фабрика!»
0: Для члена это ответственность, конечно. Ну, сейчас что делать тогда? Сейчас, подождите, вся фабрика. Как, сейчас, секунду, я, знаете, я... Кто это пишет?
1: Это пишет Лев.
0: Так, Лев. Это который Супер-Лев?
1: Да, который, а какой еще Лев? А вы что, прямо на фабрику ему звоните?
0: Ну, сейчас посмотрим, подождите. 31. Так.
2: Радио. Рекорд.

0: Теперь-то точно нет. Ну хорошо, дорогой мой, а ты конкретно какую вот роль в этой цепочке?
1: Ты я менеджер, за я за компьютером. Я принимаю заказы, обрабатываю тут все.
2: Менеджер и договаривается о членах, как бы такая. Менеджерская функция такая.
0: Ну ты договорился, молодец, ты с нами договорился. Так, ну, хорошо, хорошо. Что нужно, чтобы вы это, с огоньком, так, что сказать такое?
1: А сейчас. Ты не, как обычно, вот все.
2: А было нормально под членом сегодня, да? То есть, как бы, выполнили норму такую, среднюю?
1: Да, да, нет.
2: А, вот, ну все хорошо,
0: видите. То есть, уже больше особо и не надо, да? Ну, ну хорошо. Ладно, что бы, если в этом случае, говорит, фабрики привет или что?
2: Да.
0: Пойдете, раньше, девочки фабричные с мальчиком.
2: Ну, помахать можно.
0: Да, давайте, да. Мы помашем, да?
1: Да, спасибо вам.
2: Пожалуйста, нам не трудно.
0: Слушайте, а фабрика сейчас вся слушает, нет, кстати? Вот, давайте пускай все они. Что не? Нет, дорогой мой, давай, мы хотим услышать всю фабрику.
1: Сейчас, секунду. Этим. А, вот, вот мой... Скажи что-нибудь. Здрасте, здрасте, алло, я выйти.
2: А кто ты?
1: О, это курьер.
0: А кто еще может быть? А, вы думаете, а член сам?
2: Немноголюдная фабрика.
0: Нет, разговариваешь.
1: А они уехали сейчас все, они на заказах уехали.
0: А ты один разговариваешь с радио про члены, да?
1: Ну, да, получается.
0: Хорошая работа, кстати. Получилось. А сколько зарабатываешь? Зарплата какая у тебя?
1: Ну, где-то 65.
0: 65 за разговоры с радио про члены, ну, не так уж, кстати, и много, на самом деле.
2: Не, ну, нормально.
1: А я просто около дома работаю.
0: А, это около дома, это да. Нашел работу, тепло около дома.
2: Не то, что мы тащимся с другого конца города.
0: Чувак, а что еще входит в твои обязанности, кроме вот этого?
1: Ну, отчеты всякие делают.
0: А, ну еще какие-то ерунда, там уже, да, по мелочи уже, да. Все. Понятно, ну что, все тогда, да, спасибо, чего, да. Давайте вот, поблагодарите.
2: А вот претензии предъявляют к нам. Андрей, даже Андрей Иванов, все это хорошо и интересно, но я так и не понял, пишет он капслоком, почему вместо рекорда в Саратове бизнес FM? Вы так и не объяснили популярно.
0: Ну, видимо, какой-то бизнес замутил.
2: Замутил, да.
0: А кто это пишет?
2: Сейчас, Андрей Иванов.
0: Сейчас, сейчас, это надо звонить, серьезно.
2: Думаю, мы
0: Андрей
2: уже
0: Иванов, время
2: 59.
0: Какое? Не, сейчас, может быть, успею. Я нашел. Так, сейчас. Сейчас. Это надо звонить. Тут же, тем более, что это там не фабрики.
2: То есть там точно про члены сегодня не звучит на бизнес-ФМ, да?
0: А кто знает? Вы слушаете бизнес-ФМ? Вы знаете, что там звучит вообще? Нет?
2: Ну, я...
0: Там, а это что, по-вашему, не бизнес, не дело? Сейчас, кто так, Андрей, да? Им нет.
1: Алло.
0: Андрей, дорогой мой, да. Очень мало времени, а вопрос крайне серьезный. Сам нам написал 21.00, быстро. У вас в Саратове вместо рекорда звучит бизнес-ФМ, да?
1: Да, так это.
0: Да, что там сейчас звучит конкретно?
1: Так я его не слушаю, откуда я знаю.
0: А откуда ты знаешь, что он там звучит?
1: Ну, послушал один раз и все.
2: Ну, один раз обжегся, думал рекорд, а там бизнес FM. Такая подстава.
0: Ты включил, а ты не помнишь, когда вот на чем там, когда ты включил, что там звучало конкретно?
1: Ну там разговоры.
0: Разговоры, то ли дело вот
2: у нас, да.
0: Вот, все. Поэтому с разговорами пора заканчивать. Во, а это другое дело. Другое, да, все. Тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
2: На вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-Шоу. Без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати».

Когда вы слышите мой голос, это значит только одно, что Тим Вокс наконец-то накопил и уехал отдыхать. Мы его с этим поздравляем. Зовут меня Саша Ашмарин. Всем привет. Ближайшие два часа проведу вместе с вами в одной большой компании. Впереди у нас с вами два часа танцевальной музыки, ярких ритмов и, ну, просто отличного настроения. Поэтому давайте устраивайтесь поудобнее. Мы этот понедельник завершать будем максимально ярко. Готовьтесь двигаться в такт. Мы начинаем. Это Рекорд Пати. Погнали!

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Рекорд. Дэнс Радио. Реклама в Казани. 500 54 20.

За окном, в принципе, уже, наверное, стемнело у всех, кто сейчас нас слышит. Огни города становятся ярче, улицы наполняются особенной вечерней атмосферой. И где-то прямо сейчас звучит музыка, которую вы, я думаю, сделаете погромче, потому что смотрю на трек-лист ближайших 30 минут и понимаю, что этот рекорд-пати какой-то прям особенный у нас получается сегодня. Понедельничный, да, будничный, да, осенний не только. Совсем скоро уже октябрь, поэтому давайте теплый сентябрь уже провожать яркими танцами, и делать это мы будем еще 90 минут, которые у нас с вами есть в распоряжении. Продолжаем.

0: поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840. 0+.
3: Record. Party.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер CBL, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

открываем новый музыкальный час. Здесь на волнах главной танцевальной радиостанции страны. Зовут меня Саша Ашмарин. Всем присутствующим здесь на главной танцевальной радиостанции. Опять же, повторюсь, страны. Вот такая вот у меня тавтология. Огромный пламенный привет. Я хочу вам напомнить о том, что рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». Уже на этой неделе, кстати, он состоится. На трех танцполах Ледового выступит Сванки Тюнс, Вова Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена других двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября встречаемся в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности прямо сейчас есть на сайте radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. Ну а мы с вами продолжаем двигаться. Здесь рекорд-пати. Еще час в нашем распоряжении есть. Погнали! Рекорд-пати.

0: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП. Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
7: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.

0: Уютное место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч.
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
6: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
7: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

середине второго часа Рекорд Пати. Хочу напомнить вам о том, что есть у нас такой сайт radiorecord.ru, хотя вы об этом прекрасно уже знаете, и мобильное приложение Радио Рекорд, если у вас его еще нет, качайте, пожалуйста, делайте это прямо сейчас. И там, более 100 онлайн-радиопотоков на совершенно любой вкус. Мне, если честно, нравятся чуловые радиостанции, особенно вот сейчас, вечерочком, осенним, можно собраться с друзьями, отдохнуть, расслабиться. Не знаю, как вы это делаете обычно, делайте так, как вам нравится. Главное, музыкальный фон для вас будет работать 24

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
2: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
3: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. «Чанган». Время быть в плюсе. Подробности в «Чанган-центре Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
4: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
7: Скидка, скидка, выгода.
6: А есть реальные предложения. В «Диалог Авто». Только в этом месяце. Кроссовер «Амода С5» за 1 949 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в «Амода Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
2: Не оферта. Предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская 1, Дворец спорта.
9: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Совершаем рекорд-пати на сегодня. Напомню, что записи радио-шоу, которые здесь звучат в эфире главной танцевальной радиостанции страны, вы можете найти всегда в нашем отдельном телеграм-канале Рекорд Плейлист. Заходите туда, качайте, смотрите, лайкайте, участвуйте в жизни нашего большого музыкального комьюнити. Ну а далее по курсу здесь еще больше классных хитов обязательно будет. Кстати, через час здесь появится уже Фил и Кефир. За ним сразу. Представляешь? Вот такой вот вечер у нас с тобой будет. Поэтому я с вами прощаюсь до дня завтрашнего. Кем бы вы ни были, будьте лучше. Пока. Ну а больше музыки дальше продолжает звучать здесь.

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. «Рекорд Клуб».

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
2: Скидка, скидка, выгода.
1: А есть реальные предложения. В Диалог Авто. Только в этом месяце. Кроссовер Амода C5 за 1 949 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в Амода Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
3: Не оферта. Предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554 20.

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

La música te hace moverte con el ritmo.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Слушайте специальный канал Feel на сайте и в приложении Радио Рекорд.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». Сегодня Мотург открывает мой микс красивым треком «Golden Sun». Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб с Кефиром».

Мягкость звучания привлекает меня возможностью заполнить ощущения чем-то своим, личным. Появляется перспектива увидеть и осознать самого себя. С вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Аргентинец Гастон Кавла, выступающий под именем Овлак, сегодня представляет трек под романтичным названием «Memories of Tomorrow», то есть «Воспоминания о завтра». Красиво звучащая идиома. От нее веет теплом и спокойствием, как от музыки, звучащей сейчас. Это Рекорд Клаб с кефиром. Напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера.

Мы в данный момент находимся в расположении последних дней сентября 2026 года. Окружающий нас мир стремительно изменился за последние годы, и что мы видим в новом наступающем мирообразовании? Что человек не способен меняться в течение тысячелетий, и, вполне возможно, мы должны уступить место новому, более совершенному виду существ, которые будут главенствовать на Земле в обозримом будущем. Но подобные мысли не должны занимать вас часто и глубоко. Похоже, настало время задуматься. Напомню, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной. Это «DJ Кефир».

Насколько мне известно, феномен танцевальной музыки в том, что она через физическую рефлексию работает напрямую с нашим подсознанием и сознанием. И в этом есть четкая структура, основанная на работе наших химических связей. Я лично по себе знаю, что на танцполе вполне достаточно только музыки и хорошего качественного звука. В эфире Рекорд Клаб с кефиром.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это DJ Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег DJ Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.